В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: 1. Реклама.
1: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет?
2: Битва поколений на Муз-ТВ.
1: Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим, голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок-принцессы Доры. Ее оружие — смелость, а стратегия — быть собой.
2: Не пропустите, друзья!
0: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. 5-й сезон. В эту субботу. 17:00. Категория 16+.
3: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самурай и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе. Покупайте шины Йокохама в магазине «Шин 24». Красноярск. Улица Калинина, 107. Телефон 297-88-48.
4: Премьера СТС.
5: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
6: Ты у меня ствол украл.
5: Молчи давай.
4: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: канал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня во вторник, 15 сентября, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 22, ночью плюс 10. Ветер южный 3,8 метра в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Вираж». Один адрес. Глинки 51. Один год. Техмаркету «Вираж». Один месяц подарков.
3: А выгода не одна, ее много! В сентябре дарим скидки на первую покупку, а повышенный кэшбэк бонусами на все остальные. Ждем вас весь сентябрь в техмаркете «Вираж» на Глинке 51.
4: Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов. ООО «Вираж», Красноярск, улица Северо-Енисейская, 40. ОГРН 102-240-1794-315.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
5: А тебе нравятся корейцы, японцы или китайцы?
6: Ты в своем уме?
7: И она уйдет, так и не узнав, что ты имел в виду автомобиль. Илан Авто. Привезем автомобиль из Японии, Китая и Южной Кореи в кратчайшие сроки. Нет скрытых комиссий и низкие цены за качество. Илан Авто. Автомобили в наличии и под заказ. 200-2080.
8: ООО Илан Авто. Город Красноярск, улица Красной Армии, дом 20А. ОГРН 119-246-803-1832.
9: Теперь в Крас-шине. Замена масла. Большой выбор моторных масел. А цены, пожалуй, ниже, чем на маркетплейсе. При покупке масла в Крас-шине замена бесплатна. Работаем без выходных. Калинина, 65.
10: 19-20 сентября ждем тебя на Красном кольце. Финальный этап сильнейшего чемпионата страны Drift Battle. Легендарная конфигурация с постановкой под светофор, сильнейшие пилоты, дым покрышек и рев моторов. А еще автовыставка и развлекательные локации. Начало в 11:30. Подробности по телефону 2-777-666. 0+.
11: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
12: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
11: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
13: Мой сын никуда не поедет от меня.
11: На телеканале Ю.
14: Для зрителей старше 16 лет.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

радио. Главное танцевальное. В эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Турбо утро. Твое максимальное ускорение.

0: Ускоряйся правильно.
1: 8 утра и 14 минут на часах. Посмотрим, как ситуация дорожная обстоит в Красноярске к этому часу. 8, не дай бог, 5 баллов, ребят. Чуть попроще, конечно, движение плотное в нашем городе. Есть, конечно, ситуации патовые. На Шахтеров центр, например, там сейчас 9 баллов. 7 баллов на Партизана Железняка, тоже в направлении центра. Авиаторов к Октябрьскому мосту 7 баллов. Матросова из центра 7 баллов. Высотная в центр 6 баллов. Ну и 7 баллов сейчас на Коммунальном мосту в сторону центра.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Мэтр. Камерный дом бизнес-класса Нововилова. Настоящий уровень не нуждается в доказательствах. Он в тишине, в пространстве, в том, как вы чувствуете дом.
3: Максимально выгодные условия по рассрочке. Офис продаж Сиблидер 215-20-10. Застройщик ООО «Специализированный застройщик строительное управление номер 2». Проектная декларация наш.дом.рф. Условия предложений на сайте siblider.ru.
4: Самая большая телесемья.
5: Мы выполнили свой долг родителей.
6: Посидим сегодня в тишине.
4: Возвращается с новой миссией.
7: Вы остаетесь бабушкой и дедушкой.
4: Пожить с внуками. Сыграть свадьбу детей и не разорить.
8: Я придумал 7 идей для нашего нового бизнеса.
4: Знакомо?
6: Не, Маш, со мной это больше не пройдет.
8: Пройдет.
6: Ты что сказал, Маш?
4: Мария Порошина, Александр Самойленко. В новом сезоне сериала «Родители-родители». Сегодня в 21.00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
9: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола «Драйв». Твой быстрый старт. Все категории уже доступны. А теоретический курс в подарок. Не откладывай, звони прямо сейчас.
10: 224 семерки.
11: Акция действует с 1 мая и до ее отмены.
12: Крас-шина. Большой ассортимент шин, дисков и масел. Цены, пожалуй, ниже, чем на Wildberries и Озон. Крас-шина. Шахтеров 66/5.
13: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Это трэш-пати на рекорде.
1: 8 утра, 20 минуты, трэш-пати на рекорде, ребятушки. Ну, у нас сегодня в гостях легенда в трэш-пати Людмил Огурченко. Мы его, кстати, с вами уже знаем, и с его творчеством знакомы. Талантливый исполнитель, ничего тут не скажешь. А о чем песня? Песня, знаете, ну, такая, со смыслом. Вот сейчас некоторая категория людей прям вот зафанатею чувствует этой песни. Дело в том, что песня посвящена АвтоВАЗу. Да, да, да. Ну, а вот не тому, что мы сейчас, как бы, видим, наблюдаем, как бы, нынешний, не то чтобы есть за что любить, да, а вот была машина, снята производство, ну, легенда, ребят, легенда в народ-то вошла как? Это я про, конечно же, Ладу Приору говорю вам, ребят, она и на Нюрбургринге побывала, и чего с ней только не было, да и, ну, количество фанатов этого автомобиля по нашей стране тоже говорит само за себя. Эх, хорошо, что, конечно, перестали выпускать. Ну да ладно, давайте послушаем Людмилу Огурченко «Априори».

8 утра и 33 минуты, ребята, настал момент, когда пора стать немножко ближе. 205-100-3, номер телефона Пират Танцевальный. Прямо сейчас не стесняйтесь, хватайте свои мобильные устройства и звоните на рекорд. Впереди у нас игрушка «Рекорд» угощает кого-то. Отправим на ужин в баварский ресторан «Максимилианс», а поговорим

0: Рекорд угощает.
1: 8:37. Рекорд угощает. У нас Лейла на линии. Лейла, доброе утро тебе, привет.
2: Доброе утро.
1: Ой, какой бодрый голосочек. Видимо, позавтракала плотненько, да, сегодня?
2: Ой, очень хорошо позавтракала. Кофеечком это все запила. Славненько просто было.
1: Прекрасно. Вообще, во всеоружие ворвалась Лейла в наш эфир. Скажи мне, а ты вообще сама готовить любишь?
2: Да, люблю готовить.
1: А вот
2: да.
1: Что, а вот больше скажи, вот, готовить или покушать? Вот какой процесс тебе больше нравится?
2: Я люблю готовить и смотреть, как ест мой муж это все.
1: А, да. Вот оно как. Ну, хорошо. Но нет, а бывает такое, правда, ну, пока мужу готовишь, нет-нет, вот натаскаешься кусочков и такая, блин, я приготовила, уже наелась.
2: Ну да, есть такое, там же нанюхаешься, все эти запахи, ароматы, да, потом уже как-то неохота, да.
1: Ну, вот так, получается, ну... Порадуемся за мужа за твоего, Лейла. Вот что мы сделаем сейчас. Слушай, у меня к тебе будет вопрос, ну, такой исторического формата и масштаба в целом. Вообще кулинария штука давнейшая, древнейшая. Пару миллионов лет впервые были найдены доказательства, что люди начали что-то там готовить. Но вот вопрос. Смотри, современные шеф-повара, вот как вот выглядит шеф-повар современный? Обязательный элемент его гардероба какой, скажи мне?
2: Головной
1: колпак. Да, все именно, колпак. А вот к тебе вопрос, Лейла, как ты думаешь, исторически, что же означают складки на колпаке шеф-повара? Варианты такие. Годы его опыта на кухне, количество освоенных им рецептов или сколько человек отравились его кулинарными шедеврами?
2: Ой, так. Мне кажется, это уровень мастерства... повара.
1: Вот смотри, а вот хорошо, давай так, ну, возможно, ты права. В чем же все-таки этот уровень измеряется? В количествах лет?
2: В количестве блюд, наверное.
1: Ты моя хорошая. Да, абсолютно правильно. Абсолютно правильно. Историческое количество складок на колпаке шеф-повара означает количество рецептов, которые он умеет профессионально готовить. Я тебя поздравляю, приятного тебе аппетита, в Максимилис мы тебя отправляем. И классного дня тебе вдогонку, Лейла.
2: Ой, вам тоже хотела пожелать хорошего вторника, хотела передать привет своим коллегам с УТП банка, всем, кто меня знает, всем хорошего вторника, ура!
1: Ой, классный вайб, вот на этом вайбе, Лейла, полетели дальше, впереди, кстати, песня обалденная, Эбен, ловите халу на рекорде.

0: Виділяй третью космическую.
1: 8.50 в Красноярске. Посмотрим за окно, что там с погодой. Прямо сейчас на термометре нашего города плюс 13. Потеплеет сегодня не так стремительно, как днями ранее. До плюс 18 максимум. Еще небольшой дождь пойдет, ожидаем. Ну и ветер дует юго-западного направления. Слабый 5 метров в секунду.
2: Рекорд. Реклама.
3: Не повезло со стоматологом? С нашим повезет. Не откладывай. Выбирай медику на Красрабе. Здесь знают, что такое настоящая забота о пациенте. Бережное лечение, внимательные врачи, комфорт для всей семьи. Медика. Бережная стоматология для детей и взрослых. Красноярские рабочие 153. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Красшина. Большой ассортимент шин, дисков и масел. Цены, пожалуй, ниже, чем на Wildberries и Озон. Красшина. Телевизорный 3/5.
5: Премьера СТС.
6: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
7: Ты у меня ствол украл.
6: Молчи давай.
5: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
2: Рекорд. Dance Radio.
0: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: радио. Главное танцевальное. В эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L, номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Турбоутро на рекорде.
2: Так, ребят, ну двигаемся далее. Вторник продолжается. Турбоутро на рекорде. Второй час мы уже с вами вместе. В себя приходим, глазки открываем, заряжаемся, улыбаемся. Кстати, лайфхак, помните, да? Улыбочку натянули, прям вот даже если не хочется, да? Заставили себя полыбиться секунд 15-20. И все, там гормоны меняются, в кровь пошли дофамины, и улыбаться захочется по-настоящему. Вот проверьте. Давайте посмотрим календарь. Сегодняшний 15 сентября у нас, кстати, там... Российский день леса, во-первых, праздник такой. Международный день точки, не запятой, не тире, именно точки, ребят. День худеющих сегодня. Но тут все просто, да. С 15 сентября все, начинаем худеть к следующему лету.

0: именно, а как иначе? День тыквенного сока, возможно, есть любители. День свободных денег. Вот это смешно. Я когда читал, думаю, каких свободных денег? Что это такое? Если бы мы знали, что это, но мы не знаем, что это. День «Сделайте шляпу». И вот тут важно. Нужно воспринимать вот буквально, да? То есть, ну, не то, как вы на работе свои задачи выполняете. А вот, возможно, ну, хендмейд головной убор. Ну, а чё нет? Можно постараться, вдруг у вас талант. Ладно, возможно, у вас талант еще и кино угадывать. Про кино вообще в киноиндустрии, может быть, шарите. В этом часе выясним. Кого-то отправим в Киномакс смотреть кино, какое захотите, когда захотите, это уже на ваш выбор. Я тут тоже выбор сделал. Будем слушать вместе. Ники Ромеро, Авалон Рокстон, Диджей Куба, Медуза, Горилла Зиппа, Дэнчел и Диджей Дарк. Диджей Куба и Сандра Кей. Начинаем мы с Халит и Алок. Совместная работа «Dive Into Me». Первый там часть. Меня Дим Маланин зовут. С добрым утром.
1: Доброе утро на рекорде.

0: версии полегче.
1: 9 утра, 19 минут. Давайте взглянем на дорожную обстановку в Красноярске по сообщениям Яндекс.Карт. Там, ребят, 4 балла. Есть затруднения. На Шахтеров в центр все так же 8 баллов. Прошли на Железняка в центр 7 баллов. На Авиаторов к Октябрьскому мосту тоже 7 баллов. В обратную сторону на Авиаторов к Северному 5 баллов. 5 баллов на Брянской в центр. Красрап, Крастец 5 баллов. Ну и Коммунальный мост, кстати, в обратную сторону, в сторону правого берега, 4 балла.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Мэтр. Камерный дом бизнес-класса Нововилова. Настоящий уровень не нуждается в доказательствах. Он в тишине, в пространстве, в том, как вы чувствуете дом.
3: Максимально выгодные условия по рассрочке. Офис продаж «Сиблидер» 215-20-10. Застройщик ООО «Специализированный застройщик строительного управления номер 2». Проектная декларация наш.дом.рф. Условия предложений на сайте siblider.ru.
4: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах и инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Digital Reclam. Реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. ОГРНИ 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
5: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола Драйв. Твой быстрый старт. Все категории уже доступны. А теоретический курс в подарок. Не откладывай, звони прямо сейчас.
6: 224 семерки.
7: Акция действует с 1 мая и до ее отмены.
8: Крас-шина. Большой ассортимент шин, дисков и масел. Цены, пожалуй, ниже, чем на Wildberries и Озон. Крас-шина. Свердловская, 2Е.
9: 19-20 сентября ждем тебя на Красном кольце. Финальный этап сильнейшего чемпионата страны Drift Battle. Легендарная конфигурация с постановкой под светофор, сильнейшие пилоты, дым покрышек и рев моторов. А еще автовыставка и развлекательные локации. Начало в 11:30. Подробности по телефону 2-777-666-0+.
0: Реклама в Красноярске 263-88-33.

0: 104 в Красноярске. Ребята, пора бы подумать о том, как развлечься. А то мы все на работу едем, да на работу отработаем же. А там же потом время свободное. Куда пойти? Можно в кино, например, в Киномакс Планету. Приглашаю вас без себя. Сами сходите. Два билетика у меня для тебя есть. Со свободной датой. С выбором фильма на усмотрение твое. То, собственно, осталось что сделать? Телефон взять, 205-100 ровно это и набрать сюда на рекорд. Про кино давай с тобой поговорим. Dance
1: Radio. Радиоканал Радио Рекорд. Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
6: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
7: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
8: Капсикам.
7: Маме скрутила шею весной.
8: Капсикам.
7: Плечо подмывает у сына порой.
8: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
7: Капсикам. И боль на удалении.
8: Капсикам. Моя сила в движении.
9: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
1: Радиоканал Радио 103. Для лиц старше 12 лет.

0: Офлайн. 9 утра, 40 минут, ребята, от Рекорд Офлайн. В киношечку можно пойти, и, возможно, у нас в кино пойдет Павел. Паш, доброе утро тебе, привет.
1: Доброе утро.
0: Здорово,
1: доброе
0: утро. Паш, здорово. Ну, рассказывай, 9.40 утра, как ты, выспался сегодня?
1: Да, отлично, выспался, позавтракал, проснулся, улыбнулся.
0: Ну, это хорошо, что какой-то глазочек, как будто ты такой еще спишь чуть-чуть немножечко. Чем занят?
1: Ну, чуть-чуть. Еще немного музыки послушать, нормально будет.
0: Нормально, взбодримся. Там туманчик такой, знаешь, вот погода просто такая располагает сегодня к такому плавному вайбу, знаешь. Вот, ну, еле-еле, ну ничего, 0% осуждения, 100% понимания. Пах, а есть у тебя какой-нибудь любимый жанр кино, например?
1: Да, есть.
0: И что это?
1: Исторические драмы какие-нибудь.
0: Исторические драмы? Ух ты!
1: Что-то такое.
0: Вообще не попал. Сегодня у нас фантастика. Я тебе сейчас расскажу очень короткое описание одного легендарного фильма. Я тебе уже подсказываю. Фантастика. Легендарный фильм, да? А тебе нужно по этому короткому описанию угадать, что это. Опять же, вот сейчас, чтобы не нагрешить, мы, ребят, всем, да, мы за традиционные ценности абсолютно, да, вот мы против этих всех западных всех штук, дрюк и так далее. Поэтому воспринимай мое описание вот максимально буквально, Паш, хорошо?
1: Да, конечно.
0: Итак, внимание, фильм такой. Мужчина избавляется от инвалидного кресла, став голубым. Что-то кино.
1: Итак. Да, это Люди Икс.
0: Да как я? Нет. Ну ты в правильном направлении мысли. Но это не Люди Икс. Там Рейвен, она женщина, понимаешь? Она синяя, а не голубая.
1: Угу.
0: А тут оттенок немного другой. Ну ты правильно понял, да. И мужик. Мужик. Вот он на коляске катался. Нормальный был, бежевый. Кожаный. А вот что-то случилось, и вот он теперь Атлант. Двух- или трехметровый, голубого цвета. И ходит теперь. Вот все. Что за фильм? Че, нет мысли, Паш? Алло, куда делся? Прием! Цвет пропал где-то. Алло. Ну что ж, Паш кот пропал у нас, ребята. Давайте так, я вам подсказку дам всем. Дружненько, да? А, вот что-то, да, со связью. В общем, подсказка такая, простая. Действие этой картины происходит, кстати, не на планете Земля. А планета другая называется, на Пандора. А что это за фильм? Напишите, пожалуйста, нам группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Кто первый, тому два билета в Киномакс.
2: Рекорд офлайн.

0: космическую.
1: Без 10:10 на часах, ребят. Давайте о погоде поговорим, посмотрим на, за окно, высунув голову на градусник, там плюс 14. А, собственно, дальше что? А дальше потеплеет, но как бы не особо-то сильно. И вот он, последний аккорд бабьего лета. Плюс 18 максимум, что мы сегодня увидим на градуснике. А, по подсказкам Яндекс.Погоды, еще и небольшой дождь пойдет. Ну, а ветер дует сегодня юго-западного направления 5 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Вираж».
3: Один адрес. Глинки 51. Один год. Техмаркету «Вираж». Один месяц подарков.
4: А выгода не одна, ее много. В сентябре дарим скидки на первую покупку, а повышенный кэшбэк бонусами на все остальные. Ждем вас весь сентябрь в техмаркете «Вираж» на Глинке 51.
5: Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов. ООО «Вираж», Красноярск, улица Северо-Енисейская, 40. УГРН 102-240-1794-315.
6: Рекорд. Реклама.
7: Теперь в «Крас-шине» замена масла. Большой выбор моторных масел. А цены, пожалуй, ниже, чем на маркетплейсе. При покупке масла в «Крас-шине» замена бесплатна. Работаем без выходных. Калинина, 65.
8: Премьера СТС.
9: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
10: Ты у меня ствол украл.
9: Молчи давай.
11: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
6: Рекорд. Dance Radio.
12: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Dance Radio. Главное танцевальное. Утро на рекорде.
1: 10 утра и 2 минуты, ребята, утро вторника продолжается, уже третий час турбоутра. Между прочим, кстати говоря, если вы только что проснулись, поздравляю, вы счастливый человек. А если вы с нами уже третий час, вы вообще красавчики, у вас все получится, день будет продуктивным, вы уже наверняка кучу дел переделали, не иначе, ребят. Так, я сейчас пожалуюсь вам сначала, да, вот у нас вот, ну, блин, у кого есть кофемашина в офисе, сейчас меня поймут. Это же вот, это же целая, блин, я не знаю, как это назвать. Обслуживать его нужно больше, чем он тебе кофе наливает. То, блин, выкини то налей это, то туда-сюда. Ну, так я чувствую, что вот наша машина в офисе рекорда скоро приедет. Так вот, альтернатива, ребят, классная появилась. Кофемашины больше не нужны. Теперь в сети хайпят пивомашины. Да, в европейских магазинах можно купить мини-кеги практически всех популярных брендов. Они помещаются в специальный аппарат, который охлаждает пенное до 3 градусов и сохраняет его свежим до 30 дней. Ну, по-моему, идеальный же гаджет для офиса вообще. Ну, или я такой конченый. Ну, тоже может быть. Ладно, больше новостей в этом часе. True новости, естественно, посерединке 60 минутки дождись. Еще про гаджеты и технологии поговорим в рубрике True Киберфанк, да. Ну а прежде ловите нескончаемый поток классных дэнс-треков. Maru, Busin, Heartless House, Dimitri Vegas, Chemical Brothers, Timberg, Alok, Ziba, Tiesto. Но начинаем мы с работы Magnetic от Баузы. Поехали, меня Дима Малонин зовут. С добрым утром.
0: Доброе утро.

0: Ускоряйся правильно.
1: 10:17 на часах. Давайте посмотрим, как ситуация дорожная за час поменялась. Там 4 балла, есть местами затруднения. На Шахтеров центр все так же 8 баллов. В обратную сторону 5 баллов, в сторону взлетки. Красраб, Краснет 6 баллов. 5 баллов в обе стороны на Матросова. Карла Маркса к Большому концертному залу 5 баллов. И из основных пробок на этом Красноярске пока что все.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
3: Для зрителей старше 16 лет.
4: Мэтр. Камерный дом бизнес-класса Нововилова. Настоящий уровень не нуждается в доказательствах. Он в тишине, в пространстве, в том, как вы чувствуете дом.
5: Максимально выгодные условия по рассрочке. Офис продаж Сиблидер 215-20-10. Застройщик ООО «Специализированный застройщик строительного управления номер 2». Проектная декларация наш.дом.рф. Условия предложений на сайте siblider.ru.
6: Внимание, взрослые! Хотите, чтобы дети наконец успокоились и посмотрели что-то вместе с вами? Этой осенью мы придумали общий язык для всей семьи. Сериалы на телеканале «Солнце», «Манюня», «Оливка, Игорек и Рекс», «Детство Ба» и долгожданный новый сезон сериала «Родители, родители». Сегодня в 21:00 на телеканале «Солнце». Смотрите всей семьей. Категория 12+.
7: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола «Драйв». Твой быстрый старт. Все категории уже доступны, а теоретический курс в подарок. Не откладывай, звони прямо сейчас.
8: 224-7.
9: Акция действует с 1 мая и до ее отмены.
10: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: новости на рекорде.
1: Ну, вы наверняка слышали фразу «раз в год и палка стреляет», но, между прочим, палку можно и арестовать за это, получается. Украинский суд арестовал палку, которой избили военкома. Старший лейтенант проверял документы мужчины, когда тот схватил деревянную палку и несколько раз ударил офицера по голове. Сотрудник ЦТК получил ссадину на лбу. Мужчину задержали на месте, а палку длиной около 60 сантиметров изъяли как вещдок. Суд постановил наложить на нее арест. Пам-пам, ну вот. Я представляю, как палка в хату заходит. Ладно, едем дальше. Новость грустная. Задумайтесь, живых людей не останется в интернете уже через полгода, а может быть через год. Так спрогнозировал глава Anthropic Дарио Амадей. По его словам, меньше чем через год интернет заполнит целый рой автономных ИИ-ботов, способных нанести человечеству огромный ущерб. Опасненько. Ладно, продолжаем. Максимальная пенсия по старости в 2027 году вырастет до 77 тысяч рублей. Но тут не все так просто. Дело в том, что чтобы ее получить, россиянину придется официально работать 40 лет без остановки и получать от 250 тысяч рублей в месяц, заявили в Финуниверситете при правительстве России. Слушайте, ну вот если посчитать количество пенсионных отчислений, и если как будто бы не в пенсионный фонд закидывать на карточку, то получится как будто бы выгоднее. Но это чисто мысли вслух, ребята, не подумайте. Ладно, продолжаем далее. Новость хорошая. Потребление алкоголя в России упало до минимума с 96 года. С начала года россияне стали пить на 0,54 литра меньше, до 7,5 литра на человека. Новость хорошая. Едем дальше. В США интересные соревнования проходят. Мне кажется, вот идея, у нас же Красное кольцо есть. Ребята, хватайте мысль. Там, собственно, какие соревнования. Участники на своих тачках на ходу пытаются запрыгнуть в двигающийся грузовик. Вот с платформой, как у эвакуатора. Пока грузовик несется на трассе, пилоты пытаются догнать его и залететь внутрь. Чем быстрее и эффектнее, тем лучше. Ну, а грузовик, естественно, пытается увернуться. По-моему, ну, классная, зрелищная была бы штука, если бы такую на Красном кольце провели, а? Костя Субботин, это тебе, задумайся. Едем дальше. Ляд и крыса. Наверняка вы нет-нет думали про коллегу какую-нибудь. Особенно, когда сплетни пускает. Да и будем честными, нет-нет, ляд и крыса. Может и тому себе сказать, потому что ну кто сплетни не пускает. В общем, тут такая штука. Уважаемые мои крыски, психологи выяснили, что неформальная информация помогает лучше понимать людей и негласные правила внутри коллектива. Главное, не разносить слухи самому, а использовать услышанное как дополнительный сигнал. Где факт, а где домысел, какие у человека мотивы. И не пытается ли кто-то столкнуть коллег лбами. Запоминаем, вы не сплетник, а просто анализируете обстановку. Ладно, едем дальше. В Туркестане кошка угнала машину и влетела в бетонный забор. Она каким-то образом оказалась в салоне, и что еще больше странно, машина поехала. По кадрам с видео с камеры наблюдения видно, как к месту аварии подбежал шокированный владелец авто и сразу начал выяснять отношения с пушистым. Но тот, конечно же, успел убежать. Вот такая штука. Ладно, про технологии поговорим. В Индии сотрудника телеком-компании привязали к вышке из-за плохого 5G. Жители деревни Хардаули пожаловались на слабое покрытие и вызвали специалиста. Когда он приехал, местные привязали его к вышке и заявили, что не отпустят, пока связь не станет лучше. Вот такой вот способ борьбы. Ладно, еще одна новость, такая немножечко ужасающая. Мозг умершей мухи подключили к роботу, чтобы она снова двигалась, и, о боги, у них получилось. Сигналы из мозга мухи превращаются в команду для моторов, которые управляют ее новыми пластиковыми ногами. В правильном верхнем углу, кстати, такого мониторчика показывают сигналы, которые нейроны выдают в тот или иной момент. Ну, как будто бы... Ну, такая новость интересная. Ладно, новость хорошая, приятная. Расслабьтесь, ребята, немного хорошего. До Нового года, ребят, всего 77 дней. Ну, кайф же. А ну, 77 рабочих дней, естественно, без выходных. По производственному календарю до конца 26 года осталось выйти на работу всего 77 раз. При этом две недели будут короче. В ноябре 4 дня, а в декабре одна продлится всего 3. Это 17 недель. Можно посчитать обратный отчет. Вот так-то. Ладно, едем дальше. Еще одна новость. Таиланд сократит безвиз для россиян с 30 дней. Уже с 15 сентября, то есть, получается, с сегодняшнего дня. С этой даты срок пребывания в стране без визы уменьшится вдвое, с 60 до 30 дней. Также ограничат въезды по земле не больше 2 раз в год. Новые правила затронут в первую очередь те, кто зимует в Таиланде и использовал визериан для продления. Вот так. Еще одна новость. Ну, как протрезвел, понял, что натворил. История такая. Ночью мужчина украл из ресторана 8 килограмм камбалы, но как только понял, что натворил, уже на утро отправил в заведение курьера с сумкой, где лежали те самые 8 килограмм рыбы и записка с извинениями. Как протрезвел, понял, что натворил. Ну, главное, что умеет признавать свою вину. Еще одна новость. Вассерман Анатолий, тот самый, похвастался перед Собчак своей коллекцией голых баб. 73-летний депутат Госдумы провел рум-тур по своей комнате для взрослых, рассказал, какие шедевры уважает больше всего. Оказалось, у Анатолия Вассермана дома целая библиотека откровенных материалов самых разных жанров, включая мультипликационные. Ну и еще одна новость, прям быстренько. Россиянам разрешат покупать противогазы для всей семьи. Запрет действовал больше 30 лет. С 1 марта 2027 года каждый сможет свободно приобрести сертифицированные гражданские противогазы. Вопрос. Зачем?
0: Новости на рекорде. Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми «Милдронат». «Милдронат» способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. «Милдронат». Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ТПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
6: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
8: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
9: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.

0: Азота.
1: Без 11 минут 11. Давайте посмотрим за окно. Там плюс 14, ребята, и дождь небольшой, кстати, уже местами и районами пошел. По сообщениям Яндекса, потеплее днем до плюс 17. Дождь будет тоже идти, и идти будет прямо до вечера. Ветер дует юго-западного направления, слабый, 5 метров в секунду.
2: Рекорд. Реклама. Премьера СТС.
3: Я твой учитель. Запоминай. Воровать — это плохо.
4: Ты у меня ствол украл.
3: Молчи давай.
2: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
5: «Крас-шина». Большой ассортимент шин, дисков и масел. Цены, пожалуй, ниже, чем на Wildberries и Озон. «Крас-шина». Партизана Железняка, 36Б.
6: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. «Битва поколений» на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. «Битва поколений», пятый сезон. Это новый вызов.
2: Премьера по субботам в 17.00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
7: Рекорд. Dance Radio.
8: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: 10 утра и 55 минут, ребята. Ну что, утро вторника, можно, в принципе, завершать. Через час полдень, это хорошо. От утра мы оттолкнулись энергией, зарядились, погнали вперед. Всем отличного дня, продуктивного, легкого, непринужденного. Наслаждайтесь классными треками, настроением вместе с рекордом. А настроение дарить нам дальше будет команда петербуржцев. Из Красноярска мчим прямиком в северную столицу на встречу Крыже, Никите и Стасу. Вейкапили через мгновение. С вами был Дим Маланин. На связи.
1: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 77 62 920.

0: Рекарди. Никита, Стас, Рыжие.
1: Всем привет и доброго утра. 7 утра у нас в Петербурге. Вейкаперы, мы начинаем.
2: О, привет, друзья. Сегодня у нас вторник, 15 сентября. Не поверите, середина первого осеннего месяца.
1: У нас два гороскопа впереди, поэтому не пропустите их, а пропустили. Ловите в наших социальных сетях рубрика «Я в эфире», где мы послушаем ваши голосовые сообщения и тему придумаем, чтобы было полегче. Также сыграем за приз вейкаперов с автоэкспертом. Мы пообщаемся, он все про тачки нам, про бензин расскажет, ватафакты. В двойном размере получим, и все, горячие новости будут тоже, но это очень-очень далеко. Начинаем с рубрики «Есть повод» на 15 сентября 2026 года.
2: Обожаю этих людей, которые придумывают праздники. Российский день леса.
1: По-моему, здесь задумываться не стоит, кто вы или что вы из леса. Все, сразу голосовым можно записывать в чат мобильного приложения «Рекорд». Там полно всего.
2: А ты горка с муравьишками?
1: Я буду этот... Боровичок, лесовичок, боровичок, который плутает по лесу, говорит, вот, давай-ка, ходи за мной, теперь...
2: А я секретик.
1: Так, это опасно сейчас.
2: Почему?
1: Какой секретик?
2: Ну, в детстве секретики закапывали.
1: В лесу прям?
2: Да везде.
1: Ну, ладно.
2: Под стеклышком там.
1: В общем, друзья, давайте не будем далеко ходить. Да, кто вы, что вы из леса?
2: Нет, вру, я Анютины глазки.
1: Вот, уже получше, уже не секретик, уже не статья. День памяти...
2: В смысле? Отдельно глазки?
1: Ну, если так подумать, то тоже. День великого... памяти великого князя Олега сегодня. Вот такой вот повод.
2: 1115 лет.
1: Как памятствуем. День совпадения снов сегодня. Но неплохо. Совпали у вас? Все, мэтч.
2: Международный день точки.
1: Точки.
2: Просто точки, ребят, не додумывайте. Да. Просто точки.
1: Ничего более, продолжать не надо. День худеющих сегодня, поэтому кто на диете, ваш праздник. Это не значит, что надо жрать сегодня.
2: Сегодня, наоборот, поддерживающий такой тон праздник.
1: Конечно, а то сейчас наедите и всю диету потеряете.
2: День санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации.
1: С праздником, родные, 104 года как празднуется этот замечательный день. Знаете, если не знали.
2: Какой праздник, какой хорошенький. Прям уже его люблю. День свободных денег. Вот это... чтобы у всех были свободные деньги, на ваши вот эти вот мимолетные желания.
1: Нет, ну кто праздники выдумывает, явно переборщили. Здесь
2: нормально.
1: Ну, это фантазии прям, я не знаю откуда. День единства народов Дагестана сегодня. 15 лет как празднуется. А, Международный день демократии. Бах, ловите.
2: День тыквенного сока.
1: Фу, кто это любит вообще?
2: День врача-трансфузиолога.
1: Трансфузиологи, сколько вас. Мы столько не знаем.
2: День когда-нибудь.
1: Мы столько не знаем о врачах, на самом деле. Там же названия максимально бывают странные. А мы не знаем, реально.
2: Почему я не пошла учиться на врача? Потому что я химию плохо знал.
1: Ждем ваши голосовые сообщения в чат мобильного приложения «Рекорда». Что вы, кто вы из леса сегодня, этим утром, во вторник. И почему, самое главное. А вейкаперы, мы начинаем.
0: Вейкаперы на «Рекорде».

0: Вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: На 15 сентября прямо сейчас.
2: Овны, время у вас сегодня будет, а вот мысли, как бы его потолковее провести, могут оказаться в дефиците.
1: Тельцы, удалите финансовые вопросы из распорядка сегодняшнего дня.
3: А близнецы, будьте готовы к тому, что сегодня далеко не все у вас будет получаться с первой попытки.
2: Раки, сегодня вы можете ни с того ни с сего восстать против всего мира в целом и каждой его составляющей в частности.
1: Львы, сегодня вам следует быть максимально осторожным во всем, что касается финансовых вопросов.
3: Девы, чем шире вы распахнете двери, тем больше света, свежего воздуха и гостей в них войдет.
2: Весы, сегодня для успешной работы вам потребуется улыбка и чувство, пусть легкого, но превосходства над ближними.
1: Скорпионы, сегодня вы можете совершенно случайно, того не желая, открыть дверь агрессивности.
3: Стрельцы, прислушивайтесь сегодня получше к словам друзей, вам скажут что-то очень важное.
2: Козероги, не слишком удачный день для поиска виноватых.
1: Водолеи, вы будете сегодня очень коммуникабельны.
3: А рыбы, сегодняшний день принесет вам ощущение неуверенности и в то же время восхищение происходящим. Всем хорошего дня, друзья.
4: Рекорд. Реклама.
5: А тебе нравятся корейцы, японцы или китайцы?
6: Ты в своем уме?
7: И она уйдет, так и не узнав, что ты имел в виду автомобиль. Илан Авто. Привезем автомобиль из Японии, Китая и Южной Кореи в кратчайшие сроки. Нет скрытых комиссий и низкие цены за качество. Илан Авто. Автомобили в наличии и под заказ. 200-2080.
8: ООО Илан Авто. Город Красноярск. Улица Красной Армии. Дом 20А. ОГРН 119-246-803-1832.
9: Крас-шина. Большой ассортимент шин, дисков и масел. Цены, пожалуй, ниже, чем на Wildberries и Озон. Крас-шина. Калинина 65.
4: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Стопперы.
1: А мы ждем ваши голосовые сообщения. Сегодня тема «Кто вы из леса или что вы в лесу?». Да, записывайте и почему. Самое главное нам расскажите тоже, а мы скоро поставим их в прямой эфир. А пока обсудим другой момент. Там фанат Ольги Бузовой набил тату с ее именем на лбу в этот раз. Таким образом он признался ей в любви. Вот это вот достижение. Суммарно у него уже 7 татушек, вообще посвященных певице. Несколько на лице, то есть это не первое. Ее фамилия на груди и портрет на руке. Свои поступки он объяснил тем, что чувствует любовь к Ольге. Уже на протяжении 10 лет. Он так сказал: мое тело — это мой холст. Я сам выбираю, что на нем изображать. Не поспоришь. Ведь это моя свобода. Вот, набил парень себе. Точный текст: люблю только Ольгу Бузову. Вот так выглядит татушка.
2: Ну, вообще, парень молодец. Она девчонка свободная, свободная. Он имеет право ее любить, имеет право. Добивается всеми способами, всеми.
3: Прикольно, что он сам так объяснил. Интересно, как врачи объясняют это поведение?
1: Ну да, в принципе, у парня как будто бы партаки в большинстве своем набиты. Ну вот мне интересно другое. Ольга Бузова, да, певица, актриса. Много кто, на самом деле. Но почему...
3: Писательница.
1: Писательница, да, и свой бренд. Но почему недооценен Роман Третьяков до сих пор? Вот что самое интересное. Тот, кто дал буст...
2: Кстати, чем он занимается вообще?
1: Тот, кто дал буст вообще этой женщине в российский шоу-бизнес.
2: А с чего это ты взял, что он дал буст?
1: Когда?
2: Сейчас вирусится как раз ее кастинг, как она попала вот действительно в первое реалити-шоу «Дом-2».
1: Я тебе скажу, откуда это начиналось. Когда Рома Третьяков пошел разбираться к Паше Меньшикову из-за того, что Алена Водонаева сказала про Ольгу Бузову. Тогда драка произошла на проекте. Вот с этого-то все и началось, вся популярность.
2: Я считаю, что не было бы Ромы Третьякова, Оля Бузова бы справилась.
3: Да она проскользила в шоу-бизнес благодаря ему. Просто он ей...
2: Интересно, что Рома делает.
3: Да он, наверное, корпоративы ведет.
2: Рома Третьяков, отзовись, а? Напиши нам в чат мобильного приложения
3: «Радио Рекорд».
2: Мы с тобой созвонимся, поболтаем в прямом эфире.
1: А если человечек в Питере, так мы можем его и пригласить пообщаться. Ром, пусть расскажет о себе.
3: Вы зачем это делаете? Сначала идет по градации «Вызов сатаны», потом вспоминания Романа Третьякова. Зачем оно вам надо?
1: Не, Романа позовем. Мало ли, вдруг придет, расскажет, что и чем занят.
3: Ну, давайте.
0: Вейкаперы на Рекорд.

0: Рекорд. Новости.
1: Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина согласились воздержаться от ударов по энергетическим объектам друг друга. По словам президента США, рост цен на дизтопливо в основном связан с российско-украинским конфликтом, а не ситуацией в Иране. Подтверждений со стороны Москвы и Киева пока не последовало. В Ленобласти могут вести заправку автомобилей по учетным и нечетным номерам через день, сообщил губернатор Александр Дрозденко. По его словам, очереди на АЗС и нехватка топлива, связанные с атаками на крупные НПЗ, в том числе Кириш-Нефть-Оргсинтез. Сейчас власти хотят обеспечить водителей бензином хотя бы в пределах 20-30 литров в день. Ситуация должна улучшиться в начале октября после завершения ремонтов на заводах и новых поставок топлива. Россия и Китай обсуждают создание полигона на Луне в рамках проекта Международной научной лунной станции, сообщил директор Института космических исследований РАН. По его словам, полигон может использоваться для посадки и старта космических аппаратов, а также строительства лунной инфраструктуры. Он добавил, что к 2035 году на Луне возможно появление объекта для постоянной работы. Больше новостей по традиции в нашем канале «Радио Рекорд в Макс». Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
6: Возрастное ограничение 13+.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх» растворимый в ассортименте 190-210 граммов. 639 рублей с 10 по 16 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: В ленте!
9: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
10: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
11: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
12: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: 3.
1: Слушаем ваши голосовые, как и обещали, кто вы, что вы из леса. Нам очень интересно узнать, и всем слушателям. Роман, с него мы начинаем.
2: Привет, ребята. Я утка из Дональдака, потому что дождь заложит, как у половины населения города.
1: Но лес у нее был в какой-то серии, поэтому можем засчитать, конечно. Елена.
3: Всем доброе утро. А я, наверное, та извилистая, тоненькая тропинка, которая ведет не пойми куда, обросшая травкой, по которой бегает тот самый боровичок. Всем удачного дня.
1: Елена Тропинка.
4: Нехоженая, либо ухоженная.
1: Протоптанная. Александр.
5: Всем добрейшее утро. Здравствуйте. Я себя ощущаю валежником. Я бы так и валялся, если бы не работа, под одеялом из листьев. Хрустел бы так вот. О, ненавязчиво. Жизнь прекрасна была бы моя.
1: Да, так и валялся бы, если бы не вышел закон, что валежник теперь можно собирать всем. А, так вот, Александр. Все против тебя. Мадам Рик.
6: Доброе утро. В принципе, если дать врачу-психиатру переслушать все мои голосовые студии, можно подумать, что у меня сюда. А сегодня мы побудем лесной земляникой. Красная, сладкая, яркая. У меня даже цвет волос когда-то был такой же.
1: Девчонки.
7: Надо поискать.
4: Слушайте, а что, нужно ждать для этого психолога?
1: Не обязательно. Челентано офишл.
8: Доброе утро, вейкаперы. Доброе утро, страна. Сегодня наконец-таки успел и услышал темку. Я в лесу живу, но ничего не знаю. В лесу я, вот это противнючее насекомое, лосиная вша. В этот раз вот ходил за грибами, нахватал этой гадости просто. Она такая противнючая, так всасывается в кожу, блин. Не найдешь ее. Всем хорошего, позитивного настроения. И да, кстати, у меня знакомый фоткался с Романом Третьяковым. Он ведет, да, корпоратив на свадьбе вел. Всем удачного, позитивного настроения.
4: А как мы от вшей перешли к Роману Третьякову?
1: Мы до этого так и гуляли. Кстати, вот эта лосиная вша, она же вообще прям мерзкая. Ну прям фу, вы же знаете, когда она садится на тебя, она крылья сбрасывает и начинает всасываться в кожу.
7: Фу.
1: Хуже клопа, да? Вы что, в лесу не были?
4: Она маленькая?
1: Она вообще мразь прям. Вот она,
4: это понятно.
1: Вот она прям фу. Она так прям вот почему ты на этой земле есть.
4: Да ну понятно, холодец, потом она сразу померзнет.
1: Еще хуже. Холодец еще вкусный хотя бы,
7: холодец
1: съедобный.
7: Холодец на втором месте.
1: Реально. Вот, а это прям ну фу.
4: Но она маленькая или она большая?
1: Она такая, она удлиненная. Такая.
4: Вот тварь.
1: Вот она, да.
4: Все.
0: На рекорде.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня во вторник, 15 сентября, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 22, ночью плюс 10. Ветер южный 3,8 метра в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Вираж».
3: Один адрес. Глинки 51. Один год. Техмаркету «Вираж». Один месяц подарков.
4: А выгода не одна, ее много. В сентябре дарим скидки на первую покупку, а повышенный кэшбэк бонусами на все остальные. Ждем вас весь сентябрь в техмаркете «Вираж» на Глинке 51.
5: Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов. ООО «Вираж», Красноярск, улица Севера, Енисейская, 40. ОГРН 102-240-1794-315.
6: Реклама.
7: Не повезло со стоматологом? С нашим повезет. Не откладывай. Выбирай медику на Красрабе. Здесь знают, что такое настоящая забота о пациенте. Бережное лечение, внимательные врачи, комфорт для всей семьи. Медика. Бережная стоматология для детей и взрослых. Красноярские рабочие 153. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Премьера СТС.
9: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
10: Ты у меня ствол украл.
9: Молчи давай.
8: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
11: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
12: Рекорд. Dance Radio.
0: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: вейкаперы на рекорде. Время рекорда.
1: Привет, друзья! Привет, вейкаперы! Это спортивные новости и с вами Виталий Чубаев. Самые интересные новости из мира спорта прямо сейчас. В Национальной футбольной лиге произошел момент, после которого даже опытные болельщики начали спорить с правилами. В матче Нью-Орлеан-Детройт квотербек Лайонс Джаред Гофф готовился бросить пас. Защитник Сейнс Чейз Янг его атаковал, мяч вылетел из рук и полетел назад. Игроки Нью-Орлеана подобрали мяч, убежали с ним в зачетную зону и отпраздновали тачдаун. Но судьи отправили смотреть повтор и тачдаун отменили. И вот самое интересное. Мяч действительно летел назад, но судьи решили, что это все равно был пас вперед, потому что Гофф уже начал движение руки для броска до того, как защитник его атаковал. То есть логика такая, если ты начал бросать, а тебя в этот момент так хорошо приложили, что мяч полетел назад, поздравляем, это все равно считается пасом вперед. И в итоге вместо тачдауна неполный пас. А Криштиану Роналду на этой неделе, кажется, решил немного схитрить. В матче Аль-Насра против Аль-Этихада произошла пауза, и защитник Этихада Данила достал небольшую записку с тактическими указаниями. И тут Роналдо заметил. Криштиану подошел поближе и начал буквально заглядывать через плечо соперника, пытаясь понять, что там написал тренер. Самое смешное, что Данила довольно быстро понял, что происходит. Он посмотрел на Роналдо, Роналдо посмотрел на него, и оба начали смеяться. То есть это выглядело примерно так, будто на контрольной один ученик пытается посмотреть ответ у другого. Правда, шпионская операция Роналдо не помогла. Аль-Наср уступил 1-2. Представьте, вы обычный болельщик студенческой футбольной команды. Пришли на матч, и вдруг вам говорят, сегодня ты будешь координатором нападения. Речь идет про американский футбол. Именно это произошло с фанатом Акрон по имени Марти Уимс. Команда устроила конкурс, и он выиграл право провести первый атакующий драйв своей команды и самому выбирать комбинации. Но самое смешное началось еще до матча. Марти пригласили на телевизионное шоу, где его встретил легендарный тренер Ник Сабан, семикратный чемпион студенческого футбола. Сам он решил дать новичку несколько советов. Быстрее передавай комбинации, чаще беги, не мудри. В итоге фанат действительно вышел на поле и начал руководить атакой. Правда, закончилось все не идеально. Команда получила штраф и мяч потеряла. Это были самые интересные новости из мира спорта за прошедшую неделю. С вами был Виталий Чубаев. Услышимся в следующем выпуске. Пока.
0: Время рекорда. По вторникам в вейкаперах на рекорде.

0: По возрасту.
1: Я вот приняла, кстати, решение, что не буду любопытствовать. Вот не буду узнавать, кто эти два секретных гостя. Я хочу удивиться.
2: Я думаю, как организаторы тоже решили не...
1: Да, представляешь, они тоже не знают.
2: Не узнавать. Я тебе больше скажу, сами приглашенные гости еще не знают, что они приглашенные.
3: Я знаю, что знают только три человека у нас.
1: Вот все, хорош. Вот зачем ты сейчас? Я только отказалась от любопытства, а ты сейчас вбросил, что я буду теперь думать, кто эти три человека.
3: Я один из трех. В общем, ладно, к другим новостям. Работник отсудил 532 тысячи рублей за утренние созвоны, которые оказались переработкой изначально. Мужчина из Ханты-Мансийского района почти два года подключался к планеркам с 7:30 утра, хотя смена начиналась в 9 аж утра. Участие было обязательным, но оплачивалось, как обычно, рабочее время. Суд признал созвоны сверхурочными, и компания выплатила компенсацию этому парню. Вот не затерпел, да, не замолчал, а пошел в суд и отсудил 532 тысячи рублей за обнаглевшее начальство.
2: А он остался работать еще там?
3: Не знаю.
1: Ну, если честно, согласитесь, максимально странно. У тебя рабочий день с 9, а созвон с 7:30.
3: Ну, это вообще какой-то бред, если честно. И таких же моментов бывает много. Люди просто замалчивают это. Ну, в плане, ой, да не получится, ой, да не выиграю и так далее. А вот случай, пожалуйста, что-то не так.
1: Через трудовую инспекцию он
3: пошел? Да, пошел и забрал свои 500 000 рублей как минимум. Можно посидеть или в отпуск скататься, посидеть месяца три дома, да?
2: Да, как раз пока будешь искать новую работу.
3: Ну, так и вот.
1: Да, мне кажется, он и пошел в суд уже после увольнения. Потом, постфактум.
3: Ну, скорее всего, там что-то еще было. Мы это и обсудим. Наша тема звучит на ближайшие два часа. Заскоки вашего начальства. Какие они были. Но, смотрите, мы будем обсуждать не только какие-то негативные моменты, еже позитивные
1: заскоки. Есть веселые. Помните, в новостях там в каком-то офисе начальник заставлял всех вставать в круг и что-то там аумбэ, аумбэ.
3: Да.
2: Какой-то... А это позитивный?
1: Ритуал
2: или...
1: на привлечение денег в компанию они делали.
3: Каждый сам для себя решает.
1: Тимбилдинг такой, понимаешь?
3: Ретриты, может быть, у кого-то на работе. Откуда мы знаем? Вот все эти заскоки сейчас собираем вашего начальства. Может быть, вы работали на такого начальника? И пишем нам в чат мобильного приложения Рекорда и наш соцсеть.
4: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Мы, наверное, забыли сказать, что все анонимно. Сегодня имена мы читать не будем, кто нам пишет эти сообщения. Поэтому пусть начальники сами догадываются, если они слушают. Поэтому не бойтесь, ребята, вы под защитой вейкаперов этим утром. Поехали. Ага. Что там у нас за скоки у начальства?
1: Пишет нам господин Н. В отпуск не отпускали. Говорили, оставь машину тогда, а машина личная. Потом в итоге все равно ушел в отпуск и еще работал один раз 23 часа без отдыха.
0: Ничего себе. То есть он за на машине работал. Оставь. Ему говорит, оставь машину, а она его машина. Они бы ее использовали. Но это не то, что заскок, это безумие какое-то.
2: Я хочу в отпуск, тогда хату сдавай.
0: Да-да-да. Тебе же все равно не будет, а там поживет молодой специалист.
2: Дай ключи, мы там потусим.
0: Реально. Доброе утро. Вмешивается в процесс работы, часто не понимая всех тонкостей технологического процесса. На прошлой работе это было. Я работала поваром в детском садике. Заведующая, не зная санпина, вообще лезла буквально в мою работу. Это очень бесило. Вот и приходилось вежливо и доходчиво на уровне табуретки даже объяснять, почему, что и как. Бить.
1: Представляешь, такая сама себе ходит, посолила, что-то поперчила, залезла, так попробовала.
0: Да, как рука из очень страшного кино, знаете, маленькая вот эта пюрешка готовила, помните?
1: Работаю ювелиром на известной ювелирной компании. Перед началом работы обязательно планерка сотрудников с шутками. Такая прожарка.
2: Начальник стендапер.
1: Да.
2: У всех такое бывало. Приходишь на работу.
1: Поаплодируйте, кто выспался.
0: Еще одно сообщение. На моей первой работе директор традиционно по окончанию рабочего дня устраивала пятиминутки. По факту пятиминутки превращались в часовой разнос каждого сотрудника. Наша уборщица как-то стала свидетелем одного из таких представлений и шлепнула. И шепнула мне. Шепнула мне, спокойная ты, я бы послала.
1: Такая история. Если зарастягивать на час, ну пусть делает за час до конца рабочего дня.
0: Пусть тогда все приходят не к 9, если это надо, к 10, если ты затягиваешь. Или тоже имейте совесть.
2: Слушайте, начальство, которое полагается на ИИ. Я вот слышал недавно такую историю. Насколько,
0: кстати, современный.
2: Они приходят и говорят, вот так надо делать. Он говорит, а зачем ты нанимаешь специалистов?
1: Если у моего начальника было хорошее настроение, то он мог просто проходить мимо моего кабинета, зайти поздороваться и просто дать 50 тысяч рублей со словами «это на сиги». Удивительно, но так он поступал только по отношению ко мне. Но скажу, что и задерживался допоздна на работе только я. Обычно это было так, что шеф заходил ко мне, когда уже рабочий день 3 часа как закончился, и говорил, ты едешь домой. Я говорил, да. И он довозил меня до самого дома.
2: Ну, это золото, а не шеф.
0: Кстати, по поводу ИИ, а вы знаете, что сейчас существуют работодатели и сотрудники, которые выступают лишь сервером. По-моему, это называется мясной сервер, или как сейчас, есть термин даже такой, я могу путать. Посмотрите в интернете, когда один с помощью ИИ создает задачу, кидает ее сотруднику, сотрудник берет это, вставляет в ИИ, делает ответ. И сотрудник перебрасывает это все боссу. И получается, что человек является просто посредником между искусственными интеллектами.
1: Они нормально пообщаться не могут?
0: Нет, конечно.
2: Да. Я представил вот этих, знаешь, когда показывают людей, которые чересчур повязли в этом компьютерном мире, такие
0: У этого термин даже есть сейчас, и он очень широко распространен. Это действительно так. Заскоки вашего начальства, какие они были, вспоминаем, какие есть, пишем в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети.
3: Мобильное приложение Рекорд Дэнс Радио. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Рекорд. Реклама.
4: Мэтр. Камерный дом бизнес-класса Нововилова. Настоящий уровень не нуждается в доказательствах. Он в тишине, в пространстве, в том, как вы чувствуете дом.
5: Максимально выгодные условия по рассрочке. Офис продаж Сиблидер 215-20-10. Застройщик ООО «Специализированный застройщик строительного управления номер 2». Проектная декларация наш.дом.рф. Условия предложений на сайте siblider.ru.
6: Теперь в Крас-шине. Замена масла. Большой выбор моторных масел. А цены, пожалуй, ниже, чем на маркетплейсе. При покупке масла в Крас-шине замена бесплатна. Работаем без выходных. Калинина, 65.
7: 19-20 сентября ждем тебя на Красном кольце. Финальный этап сильнейшего чемпионата страны Drift Battle. Легендарная конфигурация с постановкой под светофор, сильнейшие пилоты, дым покрышек и рев моторов. А еще автовыставка и развлекательные локации. Начало в 11:30. Подробности по телефону 2-777-666. 0+.
8: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: И играть будем через минут 10, поэтому прямо сейчас открывайте чат мобильного приложения Рекорда и пишите слово «Игра», если вы хотите оказаться в прямом эфире и приз от вейкаперов и Радио Рекорд тоже забрать. Мы ждем. Пока обсуждаем заскоки вашего начальства. Какие? Бывают же и хорошие, напоминаю. Этих мало, их нет сейчас в сообщениях, но мало ли кто вспомнит.
2: Начальник заставляет идти на выборы, еще и потом отчет писать в программе. Вообще, я считаю, что это право каждого, а не обязанность. Он еще, кстати, не учитывает мнение других коллег в работе, любит бежать впереди локомотива и делать из мухи слона. И очкун по жизни.
3: Подождите, идти на выборы...
2: Очкун. Очкун.
3: Это хорошее описание. А идти на выборы как кандидата? Баллотируйся! Витя, ты должен!
1: Интересно, призывает ли он за кого-то конкретного голосовать? Если просто идти, то как будто бы не знаю. Владимир, я работал на мебельном производстве в цеху, и бывали дни, когда у нас заканчивался материал, и мы сидели без работы. А работа у нас почасовая. И директриса прознала, что я закончил курсы массажа, привезла стол на работу и сказала, что работы нет, а время рабочее идет, это время оплачивается, вот, делай массаж.
3: Только мне?
2: Нормальный такой.
1: Это очень смешно и весело, конечно.
2: А Дир был подозрительный до абсурда, не верил никаким кассовым отчетам. Хороший был Дир, красавчик.
1: Доверял только бухгалтеру, это правильно. Бывший начальник был настолько плохим, что даже если ты оказался в больнице, ты обязательно должна выйти на работу, и ему все равно, болеешь в больнице или болеют дети, также у тебя не может быть обеда вообще. Вот настолько он был редиской. В итоге его сместила, убрала полностью и работаю сама на себя. Молодец! Вот как!
3: Давно пора.
1: Подсидела.
2: А вот есть люди, которые не стесняются имен. Раз была у меня начальница Виктория, у нее вроде больших загонов не было, она молодец, понимала, что у народа ЗП маленькая, и выбивала для работяг хотя бы доп. Смены по субботам. Виктория, привет тебе от Виталия! Королева!
1: Спасибочки, пошли!
3: Виктория, Виктори!
1: Бесит, когда наш рук проекта за 5 минут до конца рабочего дня в пятницу вызывает к себе и начинает наваливать задачи. А ты смотришь на него и говоришь, какого художника ты мне в пятницу вечером об этом решил рассказать вообще? Раньше не мог. Вот любители они такого действительно накинуть чего-то.
3: А ты говоришь, хорошо, в понедельник примемся за работу.
1: Он такой, нет, нужно потратить другое время, не рабочее, начнется вот это.
2: Я сам себе начальник, и сегодня не хочу идти работать за 5000, я вчера 12 заработал.
3: Красавчик.
1: Молодец. Заскоки вашего начальства, какие они были, какие они есть, позитивные тоже вспоминаем, мало ли, в чат мобильного приложения Рекорда пишем и наш соцсеть.
0: Вейкаперы на Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Центробанк намерен следить за информацией финансовых блогеров и других инфлюенсеров, влияющих на решение россиян о покупке и продаже ценных бумаг. ЦБ считает, что авторы таких рекомендаций не всегда обладают достаточной экспертизой и могут выдавать рекламу за личное мнение. Регулятор также оценит возможность введения требований к деятельности финансовых инфлюенсеров. Польша планирует напасть на Россию, заявил член Комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. По его словам, об этом свидетельствуют военные учения рядом с Калининградской областью. Ранее премьер-министр Польши предупредил о возможной эскалации между Варшавой и Москвой и не исключил, что российские удары по Украине могут затронуть территорию Польши. Поставки российского газа в Армению временно приостановят с 15 по 25 сентября из-за плановых ремонтных работ на газопроводе «Северный Кавказ» за Кавказье в России, сообщила «Газпром Армения». При этом потребителей продолжат снабжать газом без ограничений за счет внутренних резервов и дополнительных поставок из Ирана. Больше новостей по традиции в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
5: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
8: «Пятерочка» доставляет.
9: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
10: У меня дело выгорело.
11: И сам я выгорел.
12: Это не дело.
13: При психоэмоциональном перенапряжении возьми «Милдронат». «Милдронат» способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. «Милдронат». Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
14: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
15: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
16: Я твой внутренний механик. И когда ты в «Роско», я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
17: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
18: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
19: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства с Тенет Т4Л. Больше технологий и комфорта с Тенет Т7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Тенет по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
20: Цена действительно на модель Т.

0: секунданты.
1: И сегодня с секундантами сразится Максим. Макс, привет.
2: Здравствуйте.
3: Привет, Максим, из какого-то города?
2: Я из города Томска, здравствуйте.
1: Круто, Сибирь. Ну что, Макс, мы здесь про начальников разговариваем, про бывшего какого-нибудь начальника. Хочешь что-то рассказать? За скоки его, может, необычные какие-то?
2: Ой, все, и был такой человек нехороший. В общем, у нас в Сибири, когда картошка, сезон картошки начинается, вот у него, а я работал на флоте. Соответственно, мы уезжали, и когда картошку нужно копать, ему копать было некому. И виноват был весь состав.
1: Как это обычно бывает, да?
2: Да.
1: Не он. У нас игра «Секунданты». Есть у тебя возможность выиграть приз от Радио Рекорд и Вейкаперов. Мы тебя отправим в какую-то ситуацию, дадим тебе минуту времени и какую-то букву. И тебе на эту букву нужно с собой взять будет 5 предметов, которые идеально подойдут к этой ситуации. Если не подойдут, то тебе нужно будет объяснить, зачем тебе этот предмет после минуты времени. Правила понятны?
2: Да, да.
1: Так, куда отправляем Максима?
3: Ну, давайте на собеседование.
1: На собеседование идешь, а буква?
4: Буква «Г».
1: Георгий, буква «Г», собеседование, минута начинается прямо сейчас. Макс, вещай.
2: Ну, я Георгия этого возьму.
1: На здоровье.
2: Гроб.
1: Хорошо.
3: Так.
2: Газировку.
1: Ага.
4: Так.
2: Гром.
1: Как?
2: Собака так звали, собаку Гром.
4: Все нормально. Гром, все верно.
2: Пойдет.
4: Да может быть.
3: Пойдет.
2: Господи.
1: Все.
2: Реально?
4: Так сойдет, что нет-то.
1: Слушайте, у меня вопрос только к одному. Зачем там гроб?
2: Вот это. Не знаю.
3: Пригодится.
2: Да.
1: Если что, да, вдруг камин можно будет разбить, затопить печь там, например.
4: Ну, может быть, он туда какие-то положит штучки. Но предыдущего сотрудника.
1: В общем, ладно. Зачет, Макс, поздравляем тебя. Приз твой, можешь привет передать кому хочешь.
2: Передаю всем своим, у меня узнают. Томск, всем привет.
1: Круто, Томск, привет. Ловите розыгрыш в прямом эфире все и забирайте призы от Вейкаперов.
0: Секунданты у Вейкаперов. Вейкаперы. На Рекорде.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня во вторник, 15 сентября, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 22, ночью плюс 10. Ветер южный 3,8 метра в секунду.
2: Рекорд. Реклама.
3: Как выжить с внуками, пока родители в командировке?
4: Вы остаетесь бабушкой и дедушкой.
3: Ответить на 1000 вопросов.
4: А это что? Почему?
5: А вот это что такое?
3: Заставить убраться в комнате, разнять, накормить.
4: Лиза, ты что, суп-чипс насыпала?
3: Инструкция по выживанию в собственном доме.
4: Запомни, Амиго, тут точно суровое место.
3: Александр Самойленко, Мария Порошина.
6: Не, Маш, со мной это больше не пройдет.
4: Пройдет.
6: Ты что сказал, Маш?
3: В новом сезоне сериала «Родители-родители». Сегодня в 21.00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
7: «Красшина». Большой ассортимент шин, дисков и масел. Цены, пожалуй, ниже, чем на Wildberries и Озон. «Красшина». Енисейский тракт, 83.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: пятерых.
1: А мы продолжаем про заскоки вашего начальства, бывшего, настоящего, а возможно будущего. Кто его знает, кто-то если видит, то мало ли. А что там по сообщениям?
2: Работала в школе, директор самодур. Сначала убрала учительскую, рассадила всех по разным кабинетам. Потом мне было сказано убрать страничку в соцсетях. Писала мне гадости с чужих аккаунтов. Сейчас сотрудники с активной жизненной позицией не ценятся, хотя они отличные работники. Пусть лучше будут бездари, но зато будут молчать и выполнять любой каприз начальства.
1: Вот эту историю я вообще не понимаю. Если твоя работа не связана с секретностью, да, какой-то, почему людям запрещают вести соцсети? Это как вообще, учителям запрещают выкладывать фотки с моря. Алло!
2: Все ездят на море, все выкладывают, а почему учителям нельзя?
1: Привет!
2: Тоже не понимаю.
1: Мы куда свернули-то? На здоровье, ведите
2: соцсети. Мне кажется, что здесь этот, мамашки какие-то самодуры тоже
1: да,
2: ходят,
1: конечно.
2: Жалуются.
1: Кукушки. Поехали дальше. Алексей голосовой прислал.
3: У меня вообще крутой начальник. Он меня взял как-то на страйкбол, хотя была рабочая смена, и он сказал, не парься, все будет нормально. И мы поехали, поиграли от души.
1: Ну классно, ну замечательно, я его и назвал. Алексей, вот он, почти привет начальству передал.
4: Красавчик, да. Хочется даже с ними устроиться на работу.
2: Я единственная девушка в мужском коллективе. Мужчины все женаты, я девушка одинокая. Никто не может пройти мимо и не отвешать пошлость, комплимент или еще что-то в этом духе. Я жаловалась руководителю, все без толку, взяв все в свои руки. Я начала отстаивать свои границы морально, оскорбляя мужчин шутками, если они подходили ко мне. На что мне руководитель сказал, так нельзя себя вести, ты мальчишек обижаешь. Но и есть плюс, поднимает ЗП, не предупредив.
1: Интересно, конечно, что же за пошлости ей говорят, что прям это невозможно терпеть.
4: А что это мужики такие слабенькие стали? Вы что? Принял правила игры, будь готов к ответочке.
1: А голосовая.
5: Здравствуйте, уважаемые ведущие, и привет всем радиослушателям. Так, из позитивного воспоминания о бывшем начальнике. Это то, что когда ты приходил на работу с похмелья, и он при этом тоже был с похмелья. Мы закрывались у него в кабинете и здоровье поправляли. Но алкоголь это плохо, и мы так больше не делаем.
1: Спасибо, спасибо, что сам это обозначил. Мне не пришлось.
4: Слушай, очень странно, так он рассказал эту историю, говорит, о бывшем начальнике. Что случилось? Там все нормально, где он сейчас?
1: Работаем вместе на другой работе сейчас. Все нормально у нас, все, свой бизнес. Возможно, так это все завирусилось.
2: Директор спрашивает одно и то же. Бывает, за 5 минут задаст один и тот же вопрос раз 10. Как будто у него провалы в памяти прям...
1: Ну, здесь, кстати, история немножечко интересная, потому что, ну, много же задач у руководителя в голове, он может что-то забыть, да, память-то у нас тоже разная, поэтому, наверное, к это к заскокам бы я бы не относил.
4: Так оно ему зачем?
1: Что зачем?
4: Ну, есть руководители, которые переспрашивают каждое вот твое действие, им постоянно нужно что-то знать, тебе нужен результат.
1: Ой, поверь, лучше, чтобы переспрашивали, нежели чтобы не спрашивали вообще, потому что в один момент, когда ничего не спрашивали, скажут, а почему этого не сделано, а ты даже и не знал, что нужно это делать.
4: Ну, есть просто, ну, соглашусь, но есть мелкие задачи, а есть одна крупная задача. Ну, спрашиваю по крупной задаче.
1: Это уже случай частный, конечно.
4: Это да.
1: Заскоки вашего начальства, какие были, какие есть, пишите все анонимно в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети.
0: Вейкаперы на Рекорде.

0: покупок месяца.
1: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
0: А Moda C5. Добавить стиля.
1: JQJ7. Впечатлить друзей.
0: А Moda и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
2: Любимые смешарики уже в ленте. С 13 августа по 7 октября покупайте на кассе в Гиперленте всего за 149 рублей за каждые 2000 рублей в чеке. Или покупайте игрушки за 199 рублей без привязки к сумме чека. Собирайте всю коллекцию полюбившихся персонажей, а еще вас ждут эксклюзивные герои.
3: Только в ленте.
4: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
5: Вейкаперы.
6: На Рекорде.

0: стоимость одного билета. Ну, как на Кэнни Уэста, да, вот эта история. А, пришел лично, значит, Лепс и говорит, нет, ну, девушка, ну, посмотрите, это ложа на 20 человек, представляете? Это в общем, это стоимость. То есть с 20 человек можно скинуться вообще и сходить. При этом, говорит, танцпол обойдется в 2000, фанзона в 3000, говорит. Приходите.
1: Да-да.
0: Да, ему говорит, а что же вы как не Лепс-то продаете целую ложу за миллион? Ну, и здесь, конечно, Григорий, да, если я не ошибаюсь?
2: Да.
0: Григорий говорит, ну, где я и где он? Адекватное восприятие. Посмотрите, сразу пришел, лично все рассказал. Вот это хорошо.
2: Так, а есть ощущение, что если бы спросила взрослая женщина...
0: То?
2: То он бы не пришел, а тут студенточка. Объясню, пожалуй, лично.
0: Думаешь, ищет замену, да, уже?
2: Да, я думаю, что там уже списочек-то это.
0: Ну, в общем, интересно. Вот такое отношение всегда же селебрити немножечко располагает к ним чуть больше, согласитесь. Да? И забываешь про многие другие моменты.
2: Ты сидишь, настолько будет это развито, что сидишь возле компьютера. Да дорого, 20 тысяч за место. Алло, братан, ну ты че? Ну, 20 тысяч это за пятерых, ну ты че?
0: Приходи, кстати, ну, активно же Басков, насколько я знаю, мемы даже уходят в сети, активно общается со всеми, кто ему напишет практически. Вот ты можешь написать Баскову спокойно.
2: Здорово, Басков! Здорово!
0: Не, написать, Стас, а не спародировать.
2: Ну, это голосовое.
0: Ты запиши.
2: Ну, хорошо.
3: На рекорде.

0: Новые каперы на рекорде. Ватафакты.
1: Сразу скажу, первый и не до конца проверенный, но если я ошибся, вы можете мне написать в любые соцсети. Имя Светлана было придумано и впервые использовано поэтом Востоковым в повести «Светлана и Мстислав» в 1802 году и не является исконно славянским именем, как многие считают. Представляете? Тот фактик нашел, проверить не успел. Светланы, объединяйтесь, помогите найти правду.
2: Так я думаю, и Мстислав тоже тогда же было придумано, нет?
1: Возможно, кстати, такая теория тоже может жить. Ну, интересно, да, все-таки?
2: А как будет у Мстислав короткое имя?
1: Мсти?
2: Мсти?
1: Мстя? М-си.
2: М-си.
1: Мстислав, да, подходит.
2: М-ти.
1: А если долго смотреть в зеркало, мозг создаст монстров, вы знали? Из отражений, воспринимаемых боковым зрением. Если мозг не знает точно, есть ли опасность в периферийной зоне зрения, то будет предполагать, что есть. Так работает механизм самозащиты. То есть в одну точку уставитесь в зеркале, то вот вам покажется, что сбоку монстры везде.
2: Я думал, если долго смотришься в зеркало, то зеркало начинает смотреть тебя, в тебя.
3: А долго это сколько?
1: Ну,
2: года два.
1: Пока монстров не увидишь, ничего не шепчите. Просто стойте у зеркала и смотрите.
2: Не, представляешь, стоишь и говоришь, если долго смотреть в зеркало, оно покажет тебе монстров. Может, ты постарел, пока смотрел. Ты такой, о, какой страшный.
1: С утра проснись, там отеки, вот это начнется история. Викторианская эпоха. Любим мы ее. В общем, в эту эпоху было принято анонимно посылать оскорбительные открытки людям, которые вам не нравились. Можно было просто отправить открытку, если человек тебе не нравится. И высмеять его любой порог какой-то внешний, внутренний и так далее. Оскорбить можно было. Это считалось нормой.
2: Обожаю викторианскую эпоху. Ты пора возродить это.
1: Так сейчас то же самое, только комментарии появились. По сути, это все одно и то же.
2: Но сейчас-то видят, кто это.
1: Ну, так и раньше подписывали некоторые. Говорили, вот я тебя ненавижу, ты страшный. Вот то-то, то-то.
2: Но все равно открытка, вот письмо, оно как-то, оно значимее, оно более весомое, чем просто
1: даже
2: написано.
1: С оскорблениями получаешь, конечно. И все равно хранить же ее будешь, правильно?
2: Причем, я уверен, что тогда люди были более такие воспитанные, писали, ты урод! С уважением, твой друг Генрих.
1: Приходи ко мне на чай, да.
0: Рекорд. Реклама. Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
4: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
0: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
5: Мой сын никуда не поедет от меня.
0: На телеканале Ю.
6: Для зрителей старше 16 лет.
7: Мэтр. Камерный дом бизнес-класса на Вавилова. Настоящий уровень не нуждается в доказательствах. Он в тишине, в пространстве, в том, как вы чувствуете дом.
8: Максимально выгодные условия по рассрочке. Офис продаж «Сиблидер» 215-20-10. Застройщик ООО «Специализированный застройщик строительного управления номер 2». Проектная декларация «наш.дом.рф». Условия предложений на сайте «Сиблидер.ру».
9: Премьера «СТС».
10: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
11: Ты у меня ствол украл.
10: Молчи давай.
9: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
12: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. И Покулаков Павел Александрович. ОГРНИ 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
0: Рекорд. Dance Radio.
13: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Вопросы нашему автоэксперту можно присылать и нужно даже в чат мобильного приложения Рекорда, по электричкам тоже, поэтому на здоровье скидывайте. Все, что хотите у него спросить, он через 10 минут будет отвечать. А мы пока про заскоки начальства вашего поговорим, бывшего, настоящего.
1: О, у меня вообще чудное начальство, каждый день что-нибудь новенькое выкидывает. Но больше всего нравится, если какое-нибудь мероприятие, например, начинается в 9 утра, а главный начальник говорит: приходим за 20 минут. А следующий, чтобы не опоздали, решает прийти еще раньше и так далее. В итоге можем прийти за полтора часа до начала мероприятия, и опаздывать нельзя.
0: Рассказывает нам наш слушатель. Доброе утро. Говорит, такой случай. В коридоре начальник увидел, как один из его сотрудников прихлопнул комара на стене. Соответственно, остался след, пятно некое, которое влажной тряпкой было не убрать. В итоге взыскал сотрудника стоимость за работу и краску.
2: Ничего себе, жёстенько.
0: Да-да.
1: Однажды щелканул племяннику директора, когда увольнялся. Директор сказал, что надо было уволить меня раньше. Ну, не дурак, я ему из трех ушатанных бульдозеров конфетку собрал в одно лицо. Условия отсутствия запчастей.
2: Я думал, что щелканул племяннику. Говорит, надо было
1: тебя
2: уволить. Уволил меня за это. Да, надо было и начальника щелкануть тоже, сразу же.
0: Так, у кого-то здесь требует, чтобы приходили на работу за 5-15 минут и отменили удаленку. Негодую, говорит, капец, как решила. И попрощаться. Всем прекрасного настроения, адекватного начальства.
2: А вот это странное, да, у тебя, допустим, рабочий день с 8, тебе говорят, приходите за 20 минут до рабочего дня. Оплачивайте за 20 минут до рабочего дня.
1: Мне
2: в чем
1: нужна
2: прикол?
1: Пояснительная бригада. У меня мой бывший руководитель каждое утро спрашивал, как ему ответить жене, чтобы та не догадалась о наличии двоюродной жены. В итоге, не работаем уже 3 года, но звонит он до сих пор.
2: Так, а в чем проблема?
1: Двоюродная жена, это кто?
2: Любовница.
0: Она же не родная.
2: Да.
0: Конечно.
2: Это жена.
1: Жена кузина.
2: Жена какого-то друга.
0: Так, ну это нормально же, спрашивает. Чтобы уточнить.
1: Жена двоюродная, может, это жена брата?
0: Да.
2: Но не настолько, я думаю.
0: Тогда бы, я думаю, он не узнавал, а сам придумал.
2: У брата бы еще спросил такой.
0: Да, слушай, как сказать. Работал на предприятии. Акционерное общество некое. Был начальник и так с приветом. Шутки самосмейки, говорит, беспричинная истерия. Вишенкой стала фраза. Знаете, кто вам зарплату платит? Имею в виду себя. Объяснять ему, что ЗП нам платят акционеры и получаем мы из одного котла. Мы не стали просто. Вот и все.
1: Позитивное сообщение. В далеком 2007-м работал холодильником, и была там руководительница, с которой у нас были довольно близкие отношения. Как итог работы, и зарплаты хватало с лихвой. Но в какой-то момент на уличной прогулке я повстречал ее с мужем и ребенком. В скобках, не моим. Мне стало как-то, некомфортно. После длительного диалога я принял решение уйти в другую фирму. Не очень хотелось рушить семью.
0: А к нам и начальники заходят в телеграм-канал Радио Рекорд, как
1: да?
0: Минимум. Да, Валентина написала, пришла посмотреть своих, вроде никого нет. Так, а в чате мобильного приложения Рекорда вас вообще никто не увидит, кроме ведущих. Кстати, поэтому мы заскоки обсуждаем. Пишите, какие заскоки у вашего начальства в чат мобильного приложения Рекорда и наш соцсеть.
3: Вейкаперы на Рекорд.

0: Рекорд. Новости.
1: С 1 марта будущего года россияне смогут свободно покупать сертифицированные гражданские и фильтрующие противогазы, в том числе детские, а также камеры защитные детские. По инициативе МЧС противогазы исключили из списка продукции, запрещенной к свободной продаже. Ведомстве отметили, что теперь качество средств защиты будет контролироваться через обязательную сертификацию. Депутат Светлана Бессараб связала снижение потребления алкоголя в России с зумерами, которые выбирают здоровый образ жизни. По ее словам, у молодежи сейчас другие приоритеты, а старшее поколение отказывается от спиртного на фоне ужесточения законодательства. Ранее сообщалось, что в августе потребление алкоголя в России снизилось до 7,52 литра на человека. Это минимум с 1996 года. Дональд Трамп отверг призывы замедлить развитие ИИ из-за возможных угроз со стороны технологий. Президент США заявил, что США сейчас опережает Китай в гонке искусственного интеллекта и хочет сохранить это преимущество. По словам Трампа, тот, кто победит в гонке ИИ, победит в целом. Больше новостей по традиции в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Рекорд реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва. Украин 118-774-649-49-80. 12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: У меня дело выгорело.
6: И сам я выгорел. Это не дело.
7: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Монарх, растворимый в ассортименте. 190-210 граммов. 639 рублей с 10 по 16 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: В ленте.
11: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
12: Возрастное ограничение 13+.
13: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
14: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
16: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
17: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
0: Yeah.

0: вейкаперы на рекорде. Автоэксперт Владимир Подборочкин.
1: И самое время ему ответить на ваши вопросы. Володя, привет.
2: Доброе утро. Итак, правда ли, что можно взять Kia K3 в полной комплектации 2024 года с пробегом 50 тысяч за 1 миллион 700 рублей и скорее с доставкой до Москвы? Многие говорят, это нереально дешево, а я думаю, нормальная прям цена.
1: Скам, не скам?
3: Ну, это действительно реально дешево, он выйдет, он чуть дороже.
1: Угу. Володь, смени локацию, тебя очень плохо слышно. А поехали дальше. Что лучше взять? BMW X3 22 года гибрид или Skoda Kodiaq 24 года 1.5 бензин до 100 тысяч пробега, чтобы купить и минимум 3-4 года не попадать на ремонт?
3: Слушайте, и первый, и второй автомобиль однозначно, если он в хорошем состоянии, то он отходит 3-4 года и без каких-либо вложений. Но опять же, нужно учитывать, какой пробег у вас. В среднем машина проезжает статистически в России это 20 тысяч километров в год. Если ездить среднестатистически, то 3-4 года эти автомобили ни один, ни второй не предоставят никаких вам проблем. Ну, я бы, наверное, выбрал что-нибудь.
2: Здравствуйте. На гранте обороты на холостом 800, из-за этого ее трясет. Когда выжимаешь сцепление, обороты поднимаются до 900, и тряска проходит. Можно ли как-то поднять обороты через прошивку, и будет ли это вредно для двигателя?
3: Проблем никаких нет.
1: Отлично. Вопрос, Владимир. У меня Toyota Camry 40. Присматриваюсь к Mercedes GL 166 3 литра дизель в связи с расширением семьи. Ну да-да-да, до 2,5 миллиона. Есть еще варианты?
3: До 2,5 миллионов на дизеле, конечно, есть варианты. Есть BMW 5, есть 7. X6, есть 71. Туарег можно попробовать найти. Даже, возможно, NF за эти деньги в довольно хорошем состоянии.
1: Porsche Cayenne.
3: Я молчу. Kia Massaf. Тоже можно посмотреть.
1: Да.
2: Вот такой вопрос. А почему ваш автоэксперт никогда ничего не говорит про такие прекрасные автомобили, как Volvo?
1: А вы не спрашиваете про Volvo, кстати. Что там про Volvo, Володь?
3: А про Volvo я вам скажу следующее. Их не так много, и людей, которые их любят, тоже не так много. Поэтому вопросов не поступает, наверное. Mm-hmm.
1: Какой авто можно приобрести до 1 100 000 не АвтоВАЗ?
3: Volvo S80.
1: Хотели? Пожалуйста.
2: Подскажите, пожалуйста, проблема в Range Rover Evoque 2014 года. При нажатии поворотником загорается стрелка и прицеп. Как устранить эту проблему? Никто не может понять, что происходит. Фаркопа у меня и не было с завода, и, соответственно, парктроники не работают.
1: Ого, глюк.
3: Я вам скажу следующее, что Range Rover, как всегда, славится своими проблемами по электрике. И этого не избежать, к сожалению. Машины на самом деле неплохие, но вот электрика – это их слабое место. Поэтому нужно найти хорошего электрика, который сможет разобраться и найти проблему.
1: Ну и аудио вопрос тебе, Володь. Надеюсь, ты его услышишь.
4: По автомобилям спец у нас Владимир Подборочкин. Володь, лучше китаец или на попе ехать с горочки?
1: Что думаешь, Володь? Это вопрос.
3: Да лучше на попе с горочки.
1: Отлично. Тебе спасибо большое за ответы на вопросы. Давай.
3: Спасибо большое вам. Любите свои автомобили. Всем хороших дорог.
2: Пока-пока.
0: Автоэксперт Владимир Подборочкин. По вторникам в вейкаперах на рекорде.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 10, завтра в среду 16 сентября небольшой дождь, днем плюс 17, ветер юго-западный 2,7 метра в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Вираж».
3: Один адрес. Глинки 51. Один год. Техмаркету «Вираж». Один месяц подарков.
4: А выгода не одна, ее много. В сентябре дарим скидки на первую покупку, а повышенный кэшбэк бонусами на все остальные. Ждем вас весь сентябрь в техмаркете «Вираж» на Глинке 51.
5: Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов. ООО «Вираж», Красноярск, улица Северо Енисейская, 40. ОГРН 102-240-1794-315.
6: Реклама.
7: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самурай и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе. Покупайте шины Йокохама в магазине «Шин 24». Красноярск. Улица Калинина, 107. Телефон 297-88-48.
8: Не повезло со стоматологом? С нашим повезет. Не откладывай. Выбирай медику на Красрабе. Здесь знают, что такое настоящая забота о пациенте. Бережное лечение, внимательные врачи, комфорт для всей семьи. Медика. Бережная стоматология для детей и взрослых. Красноярские рабочие 153. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: Крас-шина. Большой ассортимент шин, дисков и масел. Цены, пожалуй, ниже, чем на Wildberries и Озон. Крас-шина. Шахтеров 66/5.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Еще совсем немного обсудим заскоки вашего начальства и подведем итоги голосования. Вот Юлия сразу врывается, говорит, хочу сказать спасибо своим начальницам Анастасии и Ане за то, что всегда выбивали для сотрудников премии. Вот есть такие с позитивными заскоками руководители. Классно.
1: Устроился менеджером в одну небольшую фирму и началось. Почистить крышу от снег давай, собрать выручку, езжай, после работы поехать таскать мебель. Да даже не спрашивают, можешь ты или нет. Дмитрий Михайлович, до свидания, а лучше прощайте навсегда.
2: А это точно должность менеджера?
1: Непонятно.
0: Руководство говорит, пиши сообщение. Я пишу, меня игнорят и не читают. За что получают ЗП вообще? А когда звонишь, они чего-то там с просони мухрю вообще спят на рабочем месте. Ну так как реально поступить? Говорят, пиши, не отвечают. Ну что делать?
2: Так ты же главное написал, зафиксировал, что я написал.
0: Ну а потом виноват, что будешь, что второй раз не написал.
1: А в 10-е работал в крупном фитнес-центре админом. Начальник наш любил прибухнуть. Но просто пить скучно, а ехать куда-то далеко, видимо, лень. И он мог просто прийти на какое-то направление, чаще всего на танцы, и танцевать вместе с клиентами. Особенно ему нравилась популярная тогда зумба.
3: Да-да.
1: Порой клиенты, которые этого не знали, приходили на ресепшн и жаловались. «Берите пьяного дяденьку с занятия». А мы что? А мы не можем. Хозяин барин. А еще мы его все уговаривали вести занятия на пилоне. Тогда тоже очень модно было, на что он отвечал. Этой палки в моем заведении не будет. Очень веселый и добрый человечек.
0: Мне кажется, очень реально веселый мужик.
1: Классный.
0: Просто
1: мужик
0: по фану.
1: На зумбу.
0: Но... ходил, развлекался.
2: После этого 2 по 100 и пилон уже заказан. А представляете, он приходит на какое-то вот опять же это там мероприятие, только говорит, я его проведу. Уходи, тренер. Я такой, зумба.
1: Хорошо, что не бокс он вел.
0: Зато, когда сотрудники в общий чат не зайдет, не прочтет, что кто не вышел, то с другой планеты достанут, вот рассказывают. Но ты прочтешь и придешь. Вот опять же про сообщения, которые говорят, пишите, пишите, мы все видим. Ничего не видят.
1: Причуда руководства работала в одной компании, в которой было 3 учредителя. Просили брать рабочий телефон домой и работать на выходных дома. Я отказалась. Просили написать объяснительную, почему не взяла домой телефон. Вот. До меня была жесть, сотрудницу просто так уволили по СМС.
0: Да и неплохо, наверное. Те, да. Требует за меньшее, хочет большее. Ну, все должно быть сопоставимо. Труд, заработок.
2: Знаете, в чем прикол, как ее уволили по СМС? Она взяла с собой рабочий телефон, они этот номер знали, и туда ей отправили СМС.
1: Для этого надо было брать телефон.
2: Да. Но вообще это неправильно, нельзя так делать.
0: Поехали, подведем итог голосования, за скоки вашего начальства, какие были. На первом месте у нас варианты, это надо было сделать еще вчера, а сказали только сегодня. Стандартная история, 32% за это проголосовали. На втором месте вариант «Я сам себе начальник». Отлично. И на третьем месте «Постоянно их нет на рабочих местах». Вот такие топ-3.
4: Вейкаперы. На рекорде.

0: Рекорд реклама.
1: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
3: Капсикам.
2: Маме скрутила шею весной.
3: Капсикам.
2: Плечо подмывает у сына порой.
3: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
2: Капсикам. И боль на удалении.
3: Капсикам. Моя сила в движении.
4: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Вейкаперы. На рекорде.

0: на рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжи.
2: И ровно 10 утра у нас в Петербурге по московскому времени. Мы час еще будем с вами развлекаться здесь.
3: А обязательно порадую вас любовным гороскопом, горяченькими новостями и ватафактами.
2: Так, сейчас достанется бежевым мамам.
3: Стало.
2: И испортили взросление своих детей. Не я говорю про это, если что. Это СМИ. Нынешние первоклассники оказались совсем не приспособлены к самостоятельности. Вот что выяснили учителя и работники школы. Что не могут? Многие не могут одеться без помощи, завязать шнурки и ходить даже в туалет. Ничего себе. Психологи объясняют, что поведение мамочек, проявляющих гиперопеку и тревожность, это последствия как раз вот этой всей истории.
3: Давайте разберемся. Может быть, не могут. Может, просто не хотят.
2: Бежевые мамы — это кто вообще?
3: Вот вопрос к психологам тоже. Это кто? Они вот как они успели? Сейчас 15 сентября. Вот они за 15 дней оббежали все школы, посмотрели, как они все не умеют завязывать ботинки. Бред.
4: Но не умеют.
3: Да я считаю, что не успели они сделать еще никаких нормальных результатов за 2 недели.
4: Там не надо же много проверять. Ты просто едешь мимо школы, видишь, что дети валяются. Они просто на шнурки сами себе наступают. А бежевые мамы — это...
2: Почему мамы бежевые?
4: Я сейчас объясню. Это женщины, которые предпочитают пастельные тона, в основном бежевые, в одежде.
3: Бежевые плащи.
4: И в интерьере, во всем. То есть их дети носят однотонную одежду, как и они сами. В основном на бежевом цвете.
3: Ну вообще, подожди, это же тренд, который окружают ребенка исключительно нейтральными постельными приглушенными тонами.
4: Ну, так, конечно, так
3: сказал. Но подожди, а в чем здесь, почему тогда обережение? Я ничего не понимаю, честно. Вообще взаимосвязь. Мне иногда кажется, что психологам просто кость бросают на улицу. О, пойдем исследовать.
4: Это говорит о том, что эти мамы решают за

0: на рекорде. Ватафакты.
1: Ну, я честно офигею, если это будет про князя Олега.
2: Ты не поверишь, я сначала начала реально про князя Олега, но нет, потом переключилась. Решила, что погружу вас лучше в сны. Сегодня день совпадения снов. Отлично. Я стала думать вообще, возможно такое или нет. Оказывается, действительно, сны могут совпадать у разных людей. Психолог, например, Карл Юнг считал, что у всех людей вообще есть коллективное бессознательное, и из-за этого нам снятся похожие базовые сюжеты. Погони, падения, полеты или зубы. Близкие люди или пары часто видят похожие сны, если они переживают, например, одинаковый стресс, смотрят один фильм или обсуждают общую проблему перед сном. И также есть физиология тела, одинаковые внешние факторы, там шум, холод, неудобная поза или внутренние сигналы организма, такие как жажда или легкая боль, тоже могут навести спящих на схожие образы.
1: Как Bluetooth, да, работает, получается?
2: Получается, да.
1: Посмотрел своей второй половинкой фильмец, все, вы вдвоем уже бежите от Фредди Крюгера.
3: Такое, раздал Wi-Fi и все, и сидите вместе.
1: Да, да, да, кто виноват, непонятно.
2: А еще сегодня день двойного чизбургера, и я стала думать, кто же первый-то вообще это придумал. Оказывается, есть американец по имени Боб Уайн. Он создал двойной чизбургер в 1937 году в своей небольшой закусочной Боб's Пенти в Глейнленде, штат Калифорния.
3: Что такое, поперхнулся?
1: Пубертат, неожиданно.
2: В общем, в закусочную Боба заглянул постоянный клиент, музыкант из местного оркестра, который изрядно проголодался, попросил приготовить что-нибудь особенное и побольше. И вот вместо привычного одиночного гамбургера появилось вот это две говяжьи котлеты, два ломтика сыра. Булка между ними уже появилась позже, и оказывается, что компания McDonald's официально добавила двойной чизбургер уже позже, вдохновившись как раз этой идеей.
1: Я почему-то думал, что как раз-таки Ростикс это все придумал, только у него куриная котлета была. Вот как Ростикс.
2: Боб.
3: Нас всех обманывают. Вот эти большие магнаты все подворовывают. Ничего своего нет.
1: Как нас этот Сандерс-то мог обмануть?
3: Так они начали вообще, они украли бутерброд у кого-то.
2: Ну вообще надо было именем своим называть какой-нибудь там Бобсбургер. Тогда бы мы все знали, почему.
3: Тогда бы его украли и переименовали.
1: Кстати, а вы знаете, что в других странах называть там свои компании либо какие-то бренды и продукты своей фамилии — это вообще норм истории, чтобы она как-то осталась в истории. А у нас вот придумывают разные ложки для этого, со смешными названиями. Ну, не для этого придумывают. Наверное, чего уж я тоже.
0: Сайт radiorecord.ru — это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. radiorecord.ru заточен под вас и ваш смартфон. Рекорд. Реклама.
4: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет?
5: Битва поколений на Муз-ТВ.
4: Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим, голос, который может заставить зал замереть, против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие — смелость, а стратегия — быть собой.
5: Не пропустите, друзья!
6: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу. 17:00. Категория 16+.
7: Метр. Камерный дом бизнес-класса на Вавилова. Настоящий уровень не нуждается в доказательствах. Он в тишине, в пространстве, в том, как вы чувствуете дом.
8: Максимально выгодные условия по рассрочке. Офис продаж Сиблидер. 215-20-10. Застройщик ООО «Специализированный застройщик строительного управления номер 2». Проектная декларация наш.дом.рф. Условия предложений на сайте siblider.ru.
9: Премьера СТС.
10: Я твой учитель. Запоминай. Воровать — это плохо.
11: Ты у меня стул украл.
10: Молчи давай.
12: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Oh, Detroit, a lovely city.
1: Танцевальная музыка, как кофе-брейк, помогает переключиться и ощутить прилив бодрости.

0: Гороскоп.
1: Прямо сейчас на 15 сентября.
2: Овны, сегодня вас будет мучить ревность. Вам будет казаться, что ваш любимый человек еще не изменяет вам, но вот-вот прям обязательно начнет это делать.
3: Тельцы, сегодня вы осознаете, наконец, что вы настоящее сокровище.
1: Близнецы, сегодня вашему же любимому человеку будет радостно от осознания того, что вы в его жизни есть.
2: Раки, сегодня вашему партнеру не придется долго объяснять вам, что именно он от вас хочет.
3: Львы, неужели вас разлюбили? Сегодня все факты будут кричать об этом. Впрочем, вы не спешите делать выводы. Возможно, ваш любимый человек немножко занят.
1: А девы, самые интересные события в вашей личной жизни произойдут тогда, когда большинство обитателей вашего города будет спать уже или еще позже.
2: Весы, сегодня разум с сердцем у вас будут явно не в ладу, ибо если будет одно говорить одно, второму придется отойти в благоговении в сторону.
3: Скорпионы, сегодня вашему любимому человеку захочется стать вам еще ближе, еще роднее, еще необходимее.
1: Тельцы, сегодня вашему любимому человеку очень захочется вас неожиданно чем-то порадовать.
2: Козероги, сегодня ваши разговоры с вашим любимым человеком будут напоминать монолог.
3: Водолеи, сегодня вашему любимому человеку будет грустно осознавать, что многое из того, что он для вас сделал, не возымело нужного эффекта и было зря.
1: Рыбы, у вашей половинки есть для вас очень важная новость. Любите друг друга, друзья.
0: На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина согласились воздержаться от ударов по энергетическим объектам друг друга. По словам президента США, рост цен на дизтопливо в основном связан с российско-украинским конфликтом, а не ситуацией в Иране. Подтверждений со стороны Москвы и Киева пока не последовало. Аэротакси может появиться в России через 2-3 года или немного позже, заявил глава Минтранса Андрей Никитин. По его словам, перед запуском технологию необходимо тщательно проверить и сертифицировать. Пилотные образцы уже существуют и проходят испытания, однако пока не готовы к эксплуатации в сложных погодных условиях. Генпрокурор Украины Руслан Кравченко сбежал в Польшу вместе с женой в ночь на 14 сентября. Это произошло на фоне расследования о возможном покровительстве мошенническим колл-центром. В кабинете одного из сотрудников генпрокуратуры во время обысков нашли сейф с долларами и евро. Кравченко отрицал причастность к схеме, а после его отъезда Зеленский подписал указ об увольнении генпрокурора. Больше новостей по традиции в нашем канале «Радио Рекорд в Макс».
2: Реклама. Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
3: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили от ООО «Теавто», ОГРН 123-770-053-3586, Москва. Приложение «АО Т-Банк» 0+.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте glandrus.ru.

0: вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Горячка во вторник.
2: Хотите новую фобию? Женщина проснулась от того, что летучая мышь попыталась залезть к ней в рот.
1: Так они же классные такие. И почему их не любят?
3: Нифига себе, там рот был только, что она приняла ее за пещеру.
1: Реально, говорит, я там плодиться буду с другими мышами.
3: Возможно, она увидела там сталактиты.
2: А ты трогал летучих мышей?
1: Да, я в Питере жил, классно.
2: А где ты их видел?
1: Я их в Питере видел, и у бабушки у меня были. Вообще.
2: А где их в Питере искать? Я хочу потрогать.
1: А знаешь, где их много?
2: Ой, правда, сама сказала и передернулась.
1: На Звездной я жил, когда их там вот ночью выйдешь в поле, там есть такое. Очень много. Реально. Но они классные. И здоровые прям.
2: Они кусаются?
1: Меня не кусало, не знаю. Ты попробуй.
3: Но вообще кусаются, они переносчики всякого.
1: Да вообще, нифига!
2: Подожди, но после того, как она пыталась к ней в рот залезть, женщине сразу сделали несколько прививок и укол иммуноглобулина.
1: Да из-за чего?
2: Ну, потому что мышь может быть вот эта летающая, заражена бешенством.
3: Ну,
2: либо
3: так
2: еще
3: все,
2: опасно.
3: Так и надо.
1: Так может и собака, и кошка, все, кто так не гладьте животных.
3: Так это все верно, ты когда какое-то бродячее животное тебя там укусило, либо еще что-то, надо делать укольчики, мало ли.
2: Ну, а Никитка просто гладил мышей летучих, и все.
1: Вижу мышь, беру в руки.
3: Возможно, он жил с ней.
2: У них в Омске иммунитет.
1: Ну, нормально все. Летучие мышки, они же такие прекрасные. Не знаю, мне нравились. В общем, реально жесткая история. Вот я сейчас действительно фобию вам подарю. В Москве бариста плевал в кофе не понравившимся посетителям. 20-летний неадекват, так его уже прозвали. Действительно, поймали его даже на это. Работал в кофейне на Воробьевых горах, знаете, и хвастался о своих вот этих вот действиях в соцсетях даже. Он считал, что таким образом наказывает, как он решил, не понравившихся клиентов. Руководство об этом узнало и сразу поехавшего уволили. Да, таких надо в тюрьму сажать, мне кажется, на какой-то срок. Это что такое?
3: Им надо в рот наплевать за это.
2: Ну, вообще должен быть какой-то кодекс чести у людей, которые готовят.
1: Ну, вообще странно.
2: Ну, как бы вообще, а и хвастаться тут в соцсетях точно нечем.
1: В касту неприкасаемых, как в Индии, чтобы никто с ним вообще потом не общался.
3: Это вообще жестокая штучка. Вы в курсе, что если тень неприкасаемого в Индии упадет на обычного человека, то его могли казнить?
1: Ну, вот это из тех ребят, потому что, ну, зачем такое делать, если ты работаешь в общепите, люди тебе доверяют.
2: Мне кажется, он хотел хайпануть, нет?
1: Ну, странный способ хайпа.
3: Не, но если его лицо теперь стало достоянием общественности, он вряд ли хайпанет, ему лицо-то подрихтует немножко.
2: Все, кто пили в этой кофейне.
3: Да, до пенки. Да, ну, разобьют там.
1: Я надеюсь, о таком оставили отметку в трудовой книжке «Причина увольнения».
3: Конечно.
1: Это очень важно, чтобы в общепит подобных непонятных людей больше не брали. Тогда,
3: да, то у салата какой-то привкус был.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: радио 103. Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 10, завтра в среду 16 сентября небольшой дождь, днем плюс 17, ветер юго-западный 2,7 метра в секунду.
2: Рекорд. Реклама.
3: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола «Драйв». Твой быстрый старт. Все категории уже доступны, а теоретический курс в подарок. Не откладывай, звони прямо сейчас.
4: 224-7.
5: Акция действует с 1 мая и до ее отмены.
6: «Красшина». Большой ассортимент шин, дисков и масел. Цены, пожалуй, ниже, чем на Wildberries и Озон. «Красшина». Телевизорные 3/5.
0: Рекорд. Dance Radio. В Красноярске.

0: Мы же сегодня 2 часа работу обсуждали, да, и наших боссов конкретно. Вот, я тут зацепился за общение Димона. Он говорит: привет, твои каперы, сегодня опоздал на работу, благо у начальника день рождения и настроение хорошее. Обычно он строгий, но справедливый. Поздравьте, пожалуйста, его от Виталия Александровича. С днем рождения, успехов во всех начинаниях. Ну, Димону можно и премию дать за такое,
1: Виталий,
0: конечно.
1: Виталий Александрович, дорогой вы наш человечек, здоровья вам, всех благ, что бизнес преуспевал.
0: Ты тоже работаешь на него?
2: Так, тихо, потерял где-то здесь. Сейчас, подожди, счастье нашел. Где здоровье?
0: Да, у меня.
2: Давай, клади.
0: Все, вот, здоровье.
2: И счастье, здоровье.
0: Вообще классно, да?
1: Виталий Александрович.
0: Да что, ты знаешь его, что ли? Свой салон Rolls-Royce или что?
2: Подожди, да не мешай, на собеседование проходит.
1: Нет, ну что ты? Ну, Димон по-человечески написал, понимаешь? Я как-то прониклась.
2: Короче, да слушайте, мы уже столько знакомы с ним. Саныч, с днем рождения!
0: Виталий, будь здоров.
1: Виталий Александрович, я тоже Ан Санна.
0: Вот так вот мы подвязываем уже.
2: Слушай, давай так.
1: Никита тоже Саныч.
2: Да нет, слушайте, надо еще прочти. Ну мы же все люди.
0: Реально.
2: Давай.
0: Мы все произошли от обезьян, да?
1: Да мы все произошли от Александра.
0: Сейчас офигел дал.
2: Ну нет, я от Артура.
1: Ты от Артура. Ну мы до сих пор, это Александр, как и Виталий Александрович.
0: Артур происходил от Александра у тебя?
2: Нет.
0: А тот предыдущий?
1: Нет. Атос, правильно.
0: Где-то был Александр.
2: Возможно, возможно.
0: Друзья, спасибо вам большое за это замечательное утро. Мы завтра с вами услышимся в 7 утра, как обычно. С вами были вейкаперы Никита, Стас и Аня.
1: Отличного, продуктивного денька. Встречаемся в среду в 7 утра.
2: Всем хорошего путешествия в этот день.
1: Пока.
3: Вейкаперы на рекорде.

0: Record. Dance Radio.
1: В эфире главный танцевальный, стартует новый час. Всем огромный привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина, и ближайшие 3 часа буду вместе с вами. Друзья, рассказывайте при помощи нашего чата мобильного приложения Рекорд, что помогает вам достичь успеха. Вот раздвоение личности может помочь добиться успеха в разных сферах жизни. Нейробиологи советуют придумать более смелую и решительную версию себя и включать ее в моменты страха или неловкости. Такой прием называют альтер-эго. Он помогает дистанцироваться от тревоги и действовать увереннее. Так что, если вас в чем-то обвинят, да, в биполярке в какой-нибудь, можно сказать, что я просто иду к успеху. В общем, включаем эту функцию и становимся классными, успешными и уверенными в себе. Напишите, кстати, ребята, в нашем чате мобильного приложения Рекорд, что же помогает вам стать, ну, вот на чуточку увереннее. Может быть, у вас есть какие-то приемы, с удовольствием об этом почитаю. Пока расскажу о музыке. В этом часе Армин Ван Бюрен с работой Like a Child.

Whisper. Послушаем работу Джон Самин, Shades of Blue. Открывает этот час Алла Кихалит, Dive Into Me, рекорд-микс, и все это рекорд Dance.

0: Эти и еще более 100 каналов в приложении Radio Record. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Record. Реклама.
1: А какой телеканал вы включаете всей семьей, когда хочется тепла? Где смеются и плачут вместе? Где все герои, как ваши соседи, друзья и родные? Включайте «Солнце». Этой осенью мы приготовили для вас теплые сериалы для всей семьи. «Манюня», «Оливка», «Игорек» и «Рекс», «Детство Ба» и «Долгожданный». Новый сезон «Родители-родители». Сегодня в 21.00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
2: А тебе нравятся корейцы, японцы или китайцы?
3: Ты в своем уме?
4: И она уйдет, так и не узнав, что ты имел в виду автомобиль. Илан Авто. Привезем автомобиль из Японии, Китая и Южной Кореи в кратчайшие сроки. Нет скрытых комиссий и низкие цены за качество. Илан Авто. Автомобили в наличии и под заказ. 200-2080.
5: ООО Илан Авто. Город Красноярск, улица Красной Армии, дом 20А. ОГРН 119-246-803-1832.
6: Премьера СТС.
7: Я твой учитель. Запоминай. Воровать — это плохо.
8: Ты у меня стукал.
7: Молчи давай.
6: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
9: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. ОГРН 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
10: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
11: Record Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: Поставки природного российского газа в Армению с 15 по 25 сентября прекратятся, передает «Газпром Армения». Причина в проведении плановых профилактических ремонтных работ в России на магистральном газопроводе «Северный Кавказ-Закавказье». Потребителей продолжат снабжать газом без ограничений за счет внутренних резервов и дополнительных поставок из Ирана, указано в заявлении. В Кремле не исключают возможности возобновления трехсторонних переговоров по Украине в октябре, заявил Дмитрий Песков. Ушаков ранее сказал, что в качестве одного из вариантов площадки для проведения переговоров обсуждался Абу-Даби. Свои услуги предлагают и другие страны, включая Турцию. Даниил Медведев поднялся в рейтинге ATP после US Open. Первая ракетка России отыграл две позиции и теперь занимает 6-е место. Настоящий фурор произвел Карен Хачанов. Его выход в полуфинал позволил взлететь с 50-го сразу на 26-е место. А вот Андрей Рублев опустился на 25-ю позицию. Еще больше новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
2: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime» специальный на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Распакупер-купер, это супер. Распакупер-купер.
6: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва, ОГРН 118-774-649-49-80, 12+, 17.08 по 27.09.26, подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 10, завтра в среду 16 сентября небольшой дождь, днем плюс 17, ветер юго-западный 2,7 метра в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Вираж».
3: Один адрес. Глинки 51. Один год. Техмаркету «Вираж». Один месяц подарков.
4: А выгода не одна. Ее много. В сентябре дарим скидки на первую покупку, а повышенный кэшбэк бонусами на все остальные. Ждем вас весь сентябрь в техмаркете «Вираж» на Глинки 51.
5: Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов. ООО «Вираж», Красноярск, улица Северо Енисейская, 40. ОГРН 102-240-1794-315.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.
6: Рекорд. Реклама.
7: Не повезло со стоматологом? С нашим повезет. Не откладывай. Выбирай медику на Красрабе. Здесь знают, что такое настоящая забота о пациенте. Бережное лечение, внимательные врачи, комфорт для всей семьи. Медика. Бережная стоматология для детей и взрослых. Красноярские рабочие 153. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Теперь в Крас-шине. Замена масла. Большой выбор моторных масел. А цены, пожалуй, ниже, чем на маркетплейсе. При покупке масла в Крас-шине замена бесплатна. Работаем без выходных. Калинина, 65.
9: 19-20 сентября ждем тебя на Красном кольце. Финальный этап сильнейшего чемпионата страны Drift Battle. Легендарная конфигурация с постановкой под светофор, сильнейшие пилоты, дым покрышек и рев моторов. А еще автовыставка и развлекательные локации. Начало в 11:30. Подробности по телефону 2-777-666-0+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Radio.
1: Новый трек на рекорде.
2: Topic and Carte Blanche. Lucky Ones.

В эфире главный танцевальный, стартует новый час. Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Ребят, есть ли слова, которые вас вот максимально бесят? Вот список таких слов, кстати. Кринж, рофл, инфа, лол и имба стали самыми раздражающими словами в повседневной речи. Именно эта группа сленга чаще всего бесит россиян, показало некое исследование. Напишите при помощи нашего мобильного приложения Рекорд. Быть может, есть у вас в семейные какие-то слова, которые вас очень бесят. Или слова, которые вы чаще всего встречаете, и вас они тоже максимально раздражают. Ну вот как будто бы и кринж, и рофл тоже уже стало немножечко таким, да, раздражающим словечком. Напишите, какие слова в лексиконе у вас вот раздражают вас максимально. Я же пока расскажу о музыке. В этом часе работа от Hugel, Free, You Got to Live.

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
2: Алло,
3: привет!
2: Я такое узнала.
3: Чтобы осень стала особенной,
2: ничего не планируй на вечер.
3: Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
4: Для зрителей старше 16 лет.
5: Мэтр. Камерный дом бизнес-класса Нововилова. Настоящий уровень не нуждается в доказательствах. Он в тишине, в пространстве, в том, как вы чувствуете дом.
6: Максимально выгодные условия по рассрочке. Офис продаж Сиблидер 215-20-10. Застройщик ООО «Специализированный застройщик строительного управления номер 2». Проектная декларация наш.дом.рф. Условия предложений на сайте siblider.ru.
7: Премьера СТС.
8: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
9: Ты у меня ствол украл.
8: Молчи давай.
7: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: С января Европа задержала под надуманным предлогом 12 судов. Посягательство Запада на свободу судоходства вызывает обеспокоенность, заявил Сергей Лавров. Россия перестраивает логистику и выполнит все свои обязательства по поставкам партнерам, несмотря на препятствия судоходству со стороны Запада. Место по прилете будет указано в свидетельстве о рождении ребенка, появившегося на свет в транспорте. Об этом рассказали эксперты. Ранее медики приняли роды у 30-летней россиянки на борту самолета. Рейс следовал из Красноярска в Новый Уренгой. Премию Эмми как лучший драматический сериал получила «Больница Питт». Трансляцию церемонии награждения вел NBC. Актер Ноа Уайли также стал обладателем премии в категории «Лучший драматический актер» за роль доктора Майкла Рабинавича в этом сериале.
2: Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте «Радио Рекорд», чтобы быть в курсе.
0: Рекорд. Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
6: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

Сознательный человек может находиться одновременно в нескольких местах. Например, на Гавайских островах и в федеральном розыске.

0: радиоканал «Радио 103» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 10, завтра в среду 16 сентября небольшой дождь, днем плюс 17, ветер юго-западный 2,7 метра в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола «Драйв». Твой быстрый старт. Все категории уже доступны, а теоретический курс в подарок. Не откладывай, звони прямо сейчас.
3: 224-7.
4: Акция действует с 1 мая и до ее отмены.
5: «Красс-шина». Большой ассортимент шин, дисков и масел. Цены, пожалуй, ниже, чем на Wildberries и Озон. «Красс-шина». Свердловская, 2Е.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд Dance Radio.
1: Открываем новый час в эфире «Главный танцевальный». Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Ребят, ну что, рассказывайте при помощи нашего чата мобильного приложения «Рекорд», кто собирается на белую. Потому что мы объявили полный лайнап фестиваля «Белая» под названием «Снежная королева». И на трех танцполах ледовый выступит Swanky Tunes, Вола, Кайвацка, Алексей Юнион, Одиссей Крю и многие-многие другие. Имена двух зарубежных участников станут известны в день шоу. Это все 3 октября, Санкт-Петербург, Ледовый дворец, фестиваль «Белая Снежная королева». Ну а полный состав артистов и другие подробности ищите прямо сейчас на сайте radiorecord.ru 18+. И рассказывайте, с кем встретимся там уже на площадке Ледового дворца. Давайте расскажу пока о музыке. В этом часе Swedish House Mafia and Licky Lee.

0: сегодня с 23 часов.
1: Record. Record. Реклама.
2: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. УГРНИ 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
3: Премьера СТС.
4: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
5: Ты у меня ствол украл.
4: Молчи давай.
3: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
6: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: Россия стала второй после США по стоимости поставок сжиженного природного газа в Евросоюз, следует из подсчетов ТАСС на основе данных Евростата. Евросоюз закупил у России СПГ примерно на 607 миллионов евро. Россия не рассматривает Швейцарию как площадку для переговоров по украинскому урегулированию, заявил замглавы МИД России Грушко. По его словам, от традиционного швейцарского нейтралитета, каким его знали раньше, практически ничего не осталось. В Банке России заявили, что планируется дальнейшее расширение использования СБП для платежей в бюджет на порталах госуслуг, в личных кабинетах на сайтах бюджетных организаций и в местах обслуживания физлиц. Кроме того, Центробанк увеличит максимальную сумму переводов между юрлицами через СБП.
2: Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
0: Рекорд, реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
7: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 10, завтра в среду 16 сентября небольшой дождь, днем плюс 17, ветер юго-западный 2,7 метра в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Вираж».
3: Один адрес. Глинки 51. Один год. Техмаркету «Вираж». Один месяц подарков.
4: А выгода не одна, ее много! В сентябре дарим скидки на первую покупку, а повышенный кэшбэк бонусами на все остальные. Ждем вас весь сентябрь в техмаркете «Вираж» на Глинке 51.
5: Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов. ООО «Вираж», Красноярск, улица Северо-Енисейская, 40. ОГРН 102-240-17-94-315.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS-77-62-920. Выдано Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
6: Рекорд. Реклама.
7: Не повезло со стоматологом? С нашим повезет. Не откладывай. Выбирай медику на Красрабе. Здесь знают, что такое настоящая забота о пациенте. Бережное лечение, внимательные врачи, комфорт для всей семьи. Медика. Бережная стоматология для детей и взрослых. Красноярские рабочие 153. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
9: Это новый вызов.
8: Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений.
9: Это новый вызов.
10: По субботам в 17.00. Категория 16+.
11: Теперь в «Крас-шине» замена масла. Большой выбор моторных масел. А цены, пожалуй, ниже, чем на маркетплейсе. При покупке масла в «Крас-шине» замена бесплатна. Работаем без выходных. Калинина, 65.
6: Рекорд. Dance Radio.
0: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: радио.
1: В эфире главная танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем привет, меня зовут Алена. В ближайшие три часа я проведу с вами. Ребят, кажется, я нашла вакансию мечты для тех, кто открывает пачку чипсов просто попробовать и приходит в себя уже после пустой пачки. Московский картофель ищет сразу пятерых дегустаторов чипсов. Сейчас на полном серьезе. Чтобы попасть на отбор, нужно рассказать, сколько пачек вы способны съесть за день. И главное, убедить компанию, что именно вы достойны этой ответственной должности. То есть опыт работы вообще никакой не нужен. Главное – железная сила воли, чтобы не съесть все до начала рабочего дня. Ну и, конечно, хорошая работа ЖКТ. Вот теперь действительно интересно, сколько пачек вы бы честно указали в своем резюме. Пишите в чате рекорда свои мысли, я расскажу о том, что послушаем в ближайшие 60 минут. Свежака Джон Кей, Калабрия. Горячий трек от Рафаэль Гарбико. Еще дождемся классную работу Don't Wanna Go Home от Медуза. Совсем скоро здесь Робин Шульц, Better Times. Начнем этот час с трека от Алока и Калида «Dive Into Me» — это рекорд Dance Radio.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон. Record. Реклама.
1: Каждый вторник – возвращение нашумевшего реалити на телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
2: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
1: «Маменькин сынок» — новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
3: Мой сын никуда не поедет от меня.
1: На телеканале «Ю».
4: Для зрителей старше 16 лет.
5: «Мэтр» — камерный дом бизнес-класса Нововилова. Настоящий уровень не нуждается в доказательствах. Он в тишине, в пространстве, в том, как вы чувствуете дом.
6: Максимально выгодные условия по рассрочке. Офис продаж «Сиблидер» 215-20-10.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик строительного управления номер 2». Проектная декларация «Наш.дом.рф». Условия предложений на сайте «Сиблидер.ру».
8: Премьера «СТС».
9: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
10: Ты у меня ствол украл.
9: Молчи давай.
8: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
11: 19-20 сентября ждем тебя на Красном кольце. Финальный этап сильнейшего чемпионата страны «Дрифт Баттл». Легендарная конфигурация с постановкой под светофор, сильнейшие пилоты, дым покрышек и рев моторов. А еще автовыставка и развлекательные локации. Начало в 11:30. Подробности по телефону 2-777-666-0+.
12: Рекорд. Dance Radio.
13: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: Бизнес попросил у властей предусмотреть льготное кредитование и лизинг на приобретение оборудования для работы искусственного интеллекта, но конкретные параметры пока не обсуждались, пишет «Коммерсант». Предполагается, что Мира снизит капитальные затраты на создание вычислительной инфраструктуры и расширит доступ к ней для разработчиков и заказчиков искусственного интеллекта. Число чеков в турагентствах летом сократилось на 12% в годовом выражении. Аналитики сообщили о падении спроса на туры и экскурсии во всех основных регионах. В Ассоциации туристических агрегаторов заявили о снижении общего числа гостиничных бронирований с июня по август на 6%. На снижение спроса повлияло общее охлаждение рынка после конфликта на Ближнем Востоке, перебоев с авиационным сообщением и топливного кризиса, пояснили эксперты. Астана примет матч за Суперкубок УЕФА в 2028 году. Встреча состоится на стадионе «Астана-Арена». Решение приняли на заседании исполкома Союза в греческих Салониках. Матч за Суперкубок УЕФА 2027 года пройдет на стадионе имени Кройфа в Амстердаме. Рекорд объявил полный лайнап фестиваля «Белая снежная королева». На трех танцполах ледового выступят Swanky Tunes, Волок, Айваска, Алексей Юнион, Одиссей Крю и многие другие. Имена двух зарубежных участников станут известны в день шоу. 3 октября Петербург, Ледовый дворец, фестиваль «Белая снежная королева». Полный состав артистов и другие подробности на сайте radiorecord.ru 18+. Еще больше новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».

30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

0: ТБанк. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили от ООО «ТАВТО», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение АО «ТБанк» 0+.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
3: Капсикам.
2: Маме скрутила шею весной.
3: Капсикам.
2: Плечо поднывает у сына порой.
3: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
2: Капсикам. И боль на удалении.
3: Капсикам. Моя сила в движении.
4: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
2: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 10, завтра в среду 16 сентября небольшой дождь, днем плюс 17, ветер юго-западный 2,7 метра в секунду.
1: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.
3: Рекорд. Реклама.
4: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самурай и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе. Покупайте шины Йокохама в магазине «Шин 24». Красноярск. Улица Калинина, 107. Телефон 297-88-48.
5: Самая большая телесемья страны возвращается с новым учебным сезоном.
6: Михаил, ты что, дурел? 8 часов утра.
7: Да, это время подъема в школу.
5: Взрослые снова учатся понимать детей.
8: Дети тянутся туда, где интересно другим детям.
5: Дети снова пытаются понять взрослых.
9: Только играем по-взрослому.
5: А внуки уже научились общаться со всеми и наслаждаются жизнью.
10: Запомни, Амига, тут точно суровое место.
5: Мария Порошина, Александр Самойленко. В сериале «Родители, родители». Новый сезон. Сегодня в 21.00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
11: Крас-шина. Большой ассортимент шин, дисков и масел. Цены, пожалуй, ниже, чем на Wildberries и Озон. Крас-шина. Партизана Железняка, 36Б.
12: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола Драйв. Твой быстрый старт. Все категории уже доступны, а теоретический курс в подарок. Не откладывай, звони прямо сейчас.
13: 224-7.
14: Акция действует с 1 мая и до ее отмены.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

Это первая танцевальная Россия. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем привет, меня зовут Алена. Ближайшие 60 минут я проведу с вами. И сейчас расскажу одну новость, к которой нужно максимально приготовиться. Давайте прям соберемся и переживем то, что я сейчас расскажу. Как вы наверняка знаете, русский язык сейчас неофициально переживает очередной этап эволюции. И кого-то, конечно, эта эволюция очень раздражает. Так вот, исследование, на которое ссылается, между прочим, ТАСС, назвало самыми бесящими словами в повседневной речи «кринж», «рофл», «инфа», «лол» и «имба». Кстати, надеюсь, ударение расставила правильно. Ну, исправляйте, если нет. Причем часть из этих слов мы уже настолько привыкли говорить, что даже не замечаем и даже не знаем, какой синоним адекватный можно подобрать. Но теперь, конечно, главный вопрос. Какие слова мы забыли? Потому что список, наверное, можно продолжать до следующего утра. Ребят, что лично вас больше всего раздражает слышать в обычной жизни сейчас в этом сленговом мире? Пишите свои мысли в чате мобильного приложения Радио Рекорд. Все это, как всегда, обсуждаем под лучшие горячие танцевальные, расскажу о треках в этом часе. Новая работа от Крис Лейк, Крис Лоренцо, Long Jacket. Еще здесь появится Джоэл Кори с треком Whisper. Потрясный трек от Алле Фабиан, Body Talk. Совсем скоро послушаем Клуни, Good Girl. А начать этот час предлагаю с отличной работы от Бауса, Magnetic, это рекорд Dance Radio.

0: Вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Russian Hits. Канал Пати 24/7. Канал Chill Out. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Рекорд. Реклама.
1: Мэтр. Камерный дом бизнес-класса Нововилова. Настоящий уровень не нуждается в доказательствах. Он в тишине, в пространстве, в том, как вы чувствуете дом.
2: Максимально выгодные условия по рассрочке. Офис продаж «Сиблидер» 215-20-10. Застройщик ООО «Специализированный застройщик строительное управление номер 2». Проектная декларация наш.дом.рф. Условия предложений на сайте siblider.ru.
3: А тебе нравятся корейцы, японцы или китайцы?
4: Ты в своем уме?
5: И она уйдет, так и не узнав, что ты имел в виду автомобиль.
0: Илан Авто. Привезем автомобиль из Японии, Китая и Южной Кореи в кратчайшие сроки. Нет скрытых комиссий и низкие цены за качество. Илан Авто. Автомобили в наличии и под заказ. 200-2080.
6: ООО Илан Авто. Город Красноярск, улица Красной Армии, дом 20А. ОГРН 119-246-803-1832.
7: Премьера СТС.
8: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
9: Ты у меня ствол украл.
8: Молчи давай.
7: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
10: 19-20 сентября ждем тебя на Красном кольце. Финальный этап сильнейшего чемпионата страны «Дрифт Баттл». Легендарная конфигурация с постановкой под светофор, сильнейшие пилоты, дым покрышек и рев моторов. А еще автовыставка и развлекательные локации. Начало в 11:30. Подробности по телефону 2-777-666-0+.
11: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки. Музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: Лавров заявил о готовности России к новому раунду переговоров по Украине. По его словам, позиция Москвы не изменилась. Также глава МИД сообщил о планах встретиться с госсекретарем США Рубио на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. На некоторых российских НПЗ запустили дополнительные установки для наращивания объемов выпуска нефтепродуктов, сообщила пресс-служба Кабмина по итогам совещания по ситуации на топливном рынке, которое провел Новак. Помимо этого, власти продолжают корректировать поставки топлива на региональные рынки, где наблюдаются локальные перебои. Арину Соболенко оштрафовали на 7 500 долларов за поведение в финале US Open. После поражения Елене Рыбакиной белоруска разбила ракетку о корт, а затем резко отреагировала на оператора. Еще больше новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
8: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
10: Капсикам.
9: Маме скрутила шею весной.
10: Капсикам.
9: Плечо пывает у сына порой.
10: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
9: Капсикам. И боль на удалении.
10: Капсикам. Моя сила в движении.
11: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
12: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов. Быстрое одобрение.
13: Берем кредиты. Мы в Совкомбанке.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.

0: Радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L, номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 10, завтра в среду 16 сентября небольшой дождь, днем плюс 17, ветер юго-западный 2,7 метра в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Вираж». Один адрес. Глинки 51. Один год. Техмаркету «Вираж». Один месяц подарков.
3: А выгода не одна. Ее много. В сентябре дарим скидки на первую покупку, а повышенный кэшбэк бонусами на все остальные. Ждем вас весь сентябрь в техмаркете «Вираж» на Глинки 51.
4: Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов. ООО «Вираж», Красноярск, улица Северо Енисейская, 40. ОГРН 102-240-1794-315.
5: Рекорд. Реклама.
6: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самурай и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе. Покупайте шины Йокохама в магазине «Шин 24». Красноярск. Улица Калинина, 107. Телефон 297-88-48.
7: Не повезло со стоматологом? С нашим повезет. Не откладывай. Выбирай медику на Красрабе. Здесь знают, что такое настоящая забота о пациенте. Бережное лечение, внимательные врачи, комфорт для всей семьи. Медика. Бережная стоматология для детей и взрослых. Красноярские рабочие 153. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Теперь в Крас-шине. Замена масла. Большой выбор моторных масел. А цены, пожалуй, ниже, чем на маркетплейсе. При покупке масла в Крас-шине замена бесплатна. Работаем без выходных. Калинина, 65.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

Танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд, и мы объявили полный лайнап фестиваля «Белая снежная королева», и вот что вас ждет. На трех танцполах Ледового выступят Swanky Tunes, Волок, Айваска, Алексей Юнион, Одиссей Крю и многие другие. Имена двух зарубежных участников станут известны в день шоу, так что приготовьтесь. 3 октября, Петербург, Ледовый дворец, фестиваль «Белая снежная королева», ну а полный состав артистов и другие подробности вы уже можете прочитать на сайте radiorecord.ru для лиц старше 18 лет. Ну а кто уже принял самое верное решение на 3 октября, пишите в чате рекорда, будете ли вы с нами на белой. Я расскажу о том, что послушаем в ближайшем часе. Новая работа от Imon Beck, No Matter What. Еще один свежак от Topic, Lucky Ones. Совсем скоро послушаем Vertigo от Evelyn Rockston. Еще стоит дождаться Don Diablo и его трек Go Home with a Stranger. Открывает этот час DJ Gojo с треком Michiko. Это рекорд Dance Radio.

0: Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно. Ну, плюс немного мемов. Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
1: Внимание, внимание. Ваш рейс в осень задерживается.
2: Потому что мы на телеканале «Солнце» врубаем солнце на максимум. И даже осенью продолжаем греть. Больше эмоций.
3: Мой миллиметр зашкаливает.
2: Больше приключений. Больше любви.
4: Это все мне?
2: И еще больше теплых премьер.
4: Ты думаешь?
5: Гарантированно.
2: Встречай новый сезон для тебя и твоего солнца. На телеканале «Солнце». Категория 12+.
6: Мэтр. Камерный дом бизнес-класса на Вавилова. Настоящий уровень не нуждается в доказательствах. Он в тишине, в пространстве, в том, как вы чувствуете дом.
7: Максимально выгодные условия по рассрочке. Офис продаж «Сиблидер» 215-20-10.
8: Застройщик ООО «Специализированный застройщик строительное управление номер 2». Проектная декларация наш.дом.рф. Условия предложений на сайте siblider.ru.
9: Премьера СТС.
10: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
11: Ты у меня ствол украл.
10: Молчи давай.
9: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
12: «Красшина». Большой ассортимент шин, дисков и масел. Цены, пожалуй, ниже, чем на Wildberries и Озон. «Красшина». Калинина, 65.
13: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33. Рекорд. Dance Radio. Красноярск. 103 FM.

0: Рекорд. Новости.
1: Трамп сообщил, что и Россия, и Украина согласились воздержаться от ударов по объектам энергетики друг друга. Он также вновь заявил, что рост цен на дизтопливо в основном вызван российско-украинским конфликтом, а не ситуацией в Иране. Ранее американский лидер рассказал, что призвал Зеленского прекратить удары по российской дизельной инфраструктуре. Россия готова к переговорам по Украине и никогда не пыталась этот процесс осложнять, заявил Сергей Лавров. Россия вполне может возобновить переговоры, если другая сторона будет к этому готова, добавил он. Найроби и Мюнхен примут чемпионаты мира по легкой атлетике в 2029 и 2031 годах. Решение приняли на 242-м заседании Совета World Athletics в Будапеште. Чемпионат мира по легкой атлетике впервые пройдет в Африке. Еще больше новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: с 23 часов. Рекорд.
1: В эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
2: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 10, завтра в среду 16 сентября небольшой дождь, днем плюс 17, ветер юго-западный 2,7 метра в секунду.
0: Рекорд. Реклама. Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет?
3: Битва поколений на Муз-ТВ.
0: Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим, голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие – смелость, а стратегия – быть собой.
3: Не пропустите, друзья!
4: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу. 17.00. Категория 16+.
5: Красшина. Большой ассортимент шин, дисков и масел. Цены, пожалуй, ниже, чем на Wildberries и Озон. Красшина. Енисейский тракт 83.
6: Премьера СТС.
7: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
8: Ты у меня ствол украл.
7: Молчи давай.
6: Трудный ребенок. С 21 сентября в 20.00. Для лиц старше 16 лет.
0: Рекорд. Dance Radio.
1: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

Привет, друзья, это Радио Рекорд. Меня зовут Кристина, я к вам, как всегда, с новостью. На сей раз она вновь из нашего телеграм-канала Радио Рекорд. Любопытная, кстати, гепардам в зоопарках подбирают собак. Зачем? Собак-компаньонов для дружбы, конечно, чтобы те помогали им справляться со стрессом. Спросите, а как это, а что? Что это безопасно? Вполне. Дикие кошки, на самом деле, пугливые и чувствительны к незнакомой обстановке, поэтому их с детства знакомят с щеночками. Они растут вместе и становятся лучшими друзьями. Да я вам больше скажу, друзья, я как кошковед, сейчас буду заявлять, что, между прочим, в природе, оказывается, по официальной статистике, не зафиксировано ни одного нападения гепарда на человека. Вы представляете, насколько миролюбивые кошки, животные, просто великолепные. К чему я это? К тому, что необходимо прямо сейчас взять и подписаться на наш телеграм-канал Радио Рекорд, потому что там очень много всего любопытного. Из музыки тоже у нас весьма интересно. Это Тони Даркайси, Perfect, услышим обязательно. Еще в этом часе аниме, No Good. И обязательно Макс Тайлер, Love Forever. Кана Болейн тоже впереди, Teardrop. Сейчас Алак и Халит, Dive Into Me. Все это Рекорд Дэнс Радио.

каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.

0: Рекорд. Новости.
1: С января Европа задержала под надуманным предлогом 12 судов. Посягательство Запада на свободу судоходства вызывает обеспокоенность, заявил Сергей Лавров. Россия перестраивает логистику и выполнит все свои обязательства по поставкам партнерам, несмотря на препятствия судоходству со стороны Запада. Место по прилете будет указано в свидетельстве о рождении ребенка, появившегося на свет в транспорте. Об этом рассказали эксперты. Ранее медики приняли роды у 30-летней россиянки на борту самолета. Рейс следовал из Красноярска в Новый Уренгой. Премию Эмми как лучший драматический сериал получила «Больница Питт». Трансляцию церемонии награждения вел NBC. Актер Ноа Уайли также стал обладателем премии в категории «Лучший драматический актер» за роль доктора Майкла Рабинавича в этом сериале.
2: Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте «Радио Рекорд», чтобы быть в курсе.
0: Рекорд. Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
4: БАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
6: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3. Крепкий и надежный. Havail H5. Рамный и просторный. Havail H7. Динамичный и уверенный. Havail H9. Комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей. Для разных задач. Для одной реальности. Российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
7: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов. Быстрое одобрение.
8: Берем кредиты.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
10: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
11: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

Привет, друзья, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. Есть новость, новость филологическая. Слово «кринж» оказалось самым раздражающим для россиян. Как всегда, у нас есть и рейтинги, и антирейтинги, сейчас именно об этом. Так, что у нас возглавило антирейтинг? Имба, лол, рофл и инфа. Чуть менее бесячими среди россиян оказались такие слова, как кейс, хайп, фейк и триггерить. Был опрос проведен. Почему? Вот мне всегда любопытно, среди кого проводятся эти опросы? Вот мне бы хоть бы раз бы кто-нибудь позвонил бы, остановил бы на улице и предложил бы ответить на вопрос. Но не было ни разу в жизни такого. Так, ладно, не отвлекаюсь. Дальше, продолжение темы. Еще раздражающими признали следующее выражение от слова «совсем». Доброго времени суток, вкусняшки, слова вот такие. Еще денежки всех, денежки их раздражают, посмотрите-ка. Меня вот денежки только радуют. Друзья, заглядывайте в мобильное приложение «Радио Рекорд» и пишите, какие слова из современного сленга вас бесят очень сильно. Я вам расскажу о новой музыке. Джон Кей в этом часе и Артемиус Стриго «Калабрия».

И обязательно Бенни Бенасси «Illusion». А еще «Авё» и «Парабаба». Сейчас Бауса и Магнетика, все это Рекорд Дэнс Радио. Dance Radio.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Сплетни помогают сделать карьеру. Психологи выяснили, что офисные слухи позволяют лучше понимать коллег, их мотивы и негласные правила коллектива.
2: Игорь пишет, слышал сплетни, что Кремов на фестивалях штанов выходит.
3: На фестивалях?
2: Нет, но все-таки не на экономических форумах, да?
3: Нет, международный. Просто фестиваль бардовской песни.
2: Кстати, насчет ты говоришь.
3: А там это нормально.
4: Ну, господи, ну много лет назад стоило один раз оступиться.
3: И что фестиваль? Фестиваль это громко сказано. Так там, ну человек 300 было в публике. Разговоров-то.
2: А не может ли это быть так, что фестивалем это стало после того, как мы сняли?
3: Юбилей ежегодным ивентом.
2: То есть до этого это было просто сидели люди на скамейках.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде. Рекорд. Реклама.
5: Не повезло со стоматологом? С нашим повезет. Не откладывай. Выбирай медику на Красрабе. Здесь знают, что такое настоящая забота о пациенте. Бережное лечение, внимательные врачи, комфорт для всей семьи. Медика. Бережная стоматология для детей и взрослых. Красноярские рабочие 153. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: Россия стала второй после США по стоимости поставок сжиженного природного газа в Евросоюз, следует из подсчетов ТАСС на основе данных Евростата. Евросоюз закупил у России СПГ примерно на 607 миллионов евро. Россия не рассматривает Швейцарию как площадку для переговоров по украинскому урегулированию, заявил замглавы МИД России Грушко. По его словам, от традиционного швейцарского нейтралитета, каким его знали раньше, практически ничего не осталось. В Банке России заявили, что планируется дальнейшее расширение использования СБП для платежей в бюджет на порталах госуслуг, в личных кабинетах на сайтах бюджетных организаций и в местах обслуживания физлиц. Кроме того, Центробанк увеличит максимальную сумму переводов между юрлицами через СБП.
2: Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
0: Рекорд, реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
6: У меня дело выгорело.
7: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
9: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9.
10: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
11: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2, ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
12: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
13: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
14: Капсикам.
13: Маме скрутила шею весной.
14: Капсикам.
13: Плечо подмывает у сына порой.
14: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
13: Капсикам. И боль на удалении.
14: Капсикам. Моя сила в движении.
15: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
16: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
17: Возрастное ограничение 13+.
18: We'll be right back.

0: Рекорд. Реклама.
1: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самурай и Йокохама. В Японии много знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе. Покупайте шины Йокохама в магазине «Шин 24». Красноярск. Улица Калинина, 107. Телефон 297-88-48.
2: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
0: Рекорд. Dance Radio.
3: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Record реклама. Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
1: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Монарх, растворимый в ассортименте. 190, 210 граммов, 639 рублей с 10 по 16 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте.
4: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.

Привет, друзья, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. Сегодня, оказывается, день худеющих. Смотрите, лето завершилось, вроде как худеть никому не надо, но у нас же впереди и Новый год, и что так далеко-то, а? Завернула. Фестиваль «Белая» впереди у нас. Надо всем быть в форме, я считаю. Друзья, заглядывайте к нам в мобильное приложение Радио Рекорд. Рассказывайте, а вы как любите худеть? Что едите или от чего, наоборот, отказываетесь? Пишите о своих лайфхаках. Что вам помогает? Все буду читать. Девак в этом часе и слоудаун услышим обязательно. И, конечно, Shouse Winter Culture, Take Me. А еще там боксер и Морена. И, конечно, Holy Flame.

0: совершаю одну и ту же ошибку дважды. Минимум 3-4 раза.
1: Hey girl, we got a party to go to tonight.

0: Рекорд. Новости.
1: Бизнес попросил у властей предусмотреть льготное кредитование и лизинг на приобретение оборудования для работы искусственного интеллекта, но конкретные параметры пока не обсуждались, пишет «Коммерсант». Предполагается, что мера снизит капитальные затраты на создание вычислительной инфраструктуры и расширит доступ к ней для разработчиков и заказчиков искусственного интеллекта. Число чеков в турагентствах летом сократилось на 12% в годовом выражении. Аналитики сообщили о падении спроса на туры и экскурсии во всех основных регионах. В Ассоциации туристических агрегаторов заявили о снижении общего числа гостиничных бронирований с июня по август на 6%. На снижение спроса повлияло общее охлаждение рынка после конфликта на Ближнем Востоке, перебоев с авиационным сообщением и топливного кризиса, пояснили эксперты. Астана примет матч за Суперкубок УЕФА в 2028 году. Встреча состоится на стадионе «Астана-Арена». Решение приняли на заседании исполкома Союза в греческих Салониках. Матч за Суперкубок УЕФА 2027 года пройдет на стадионе имени Кройфа в Амстердаме. Рекорд объявил полный лайнап фестиваля «Белая снежная королева». На трех танцполах Ледового выступят Swanky Tunes, Волок, Айваска, Алексей Юнион, Одиссей Крю и многие другие. Имена двух зарубежных участников станут известны в день шоу. 3 октября Петербург, Ледовый дворец, фестиваль «Белая снежная королева». Полный состав артистов и другие подробности на сайте radiorecord.ru 18+. Еще больше новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска, комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: У меня дело выгорело.
7: И сам я выгорел.
8: Это не дело.
9: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
10: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили от ООО «ТАВТО», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «АО Т-Банк» 0+.
2: Любимые смешарики уже в ленте. С 13 августа по 7 октября. Покупайте на кассе в гиперленте всего за 149 рублей за каждые 2000 рублей в чеке. Или покупайте игрушки за 199 рублей без привязки к сумме чека. Собирайте всю коллекцию полюбившихся персонажей, а еще вас ждут эксклюзивные герои.
3: Только в ленте.
4: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Сплетни помогают сделать карьеру. Психологи выяснили, что офисные слухи позволяют лучше понимать коллег, их мотивы и негласные правила коллектива.
2: Игорь пишет, слышал сплетни, что Кремов на фестивалях штанов выходит.
3: На фестивалях?
2: Не, ну все-таки не на экономических форумах, да?
3: Нет, международный. Фестиваль бардовской песни.
2: Кстати, насчет экономики.
3: А там это нормально.
4: Ну, господи, ну много лет назад стоило один раз оступиться.
3: И что фестиваль? Фестиваль это громко сказано. Так там, ну человек 300 было в публике. Разговоров-то.
2: А не может ли это быть так, что фестивалем это стало после того, как мы сняли?
3: Юбилей ежегодным эвентом.
2: То есть до этого это было
3: просто
2: сидели люди
3: на скамейках.
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде.

0: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
1: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
3: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время. Это радиостанция «Рекорд». Это мы, Хрусталев и Кремов. И, как всегда, вместе с тобой по будним дням в течение ближайшего часа, ну или около того, будем обсуждать разные новостишки. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да. Конечно, главная мировая тема последнего времени, как ни крути, это глобальный топливный кризис. Но так как он вызван временными трудностями, сезоном отпусков, уборочной кампанией, плановым ремонтом оборудования, а не структурным дефицитом сырья из-за фактического закрытия Армузского пролива, атак на МПЗ, падением коммерческих запасов нефти по всему миру, истощением стратегических резервов и развитием мощностей ИИ, которые усиливают нагрузку на энергетику, то чё об этой ерунде говорить? Будем говорить о важном, как обычно, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: 73-летний депутат Госдумы Вассерман показал свою порнокомнату. У политика дома целая библиотека откровенных материалов, включая хентай. В интервью Ксении Собчак он рассказал, что собирает такую коллекцию много лет и относится к ней как к музею. Среди экспонатов календари с обнаженными женщинами и порно самых разных жанров.
2: А Ксении Собчак у него обнаженной нет? А если нет, тогда извините, что это за коллекция? Это фигня, а не коллекция. Ну, хоть голенькая Надежда Бабкина-то.
1: Ну, есть, слушайте, ну, нам же не показали целиком. Возможно, где-то есть, как бы там. И к тому же, по поводу голой Собчак. Знаете, как бы я не видел это интервью, но тут Вассерман заявлял, что он нудист. Как бы, недавно совсем. Что ходит на нудистский пляж.
2: А, то есть его фотка должна
1: быть. Да, он должен быть там голенький. А чтобы поддержать беседу, и Собчак должна быть голенькая. То есть,
2: конечно, разумеется. Хоть кто-то, хоть Киркоров там есть голенький.
1: Значит, на календаре 1997 года.
2: Ну, хотя, ну а какой еще? Других нет. А, и что тогда депутат, напомнили нам его возраст, 73-летний.
1: Да зачем? Не,
2: ну как зачем? Что, 73 года?
1: Седина в бороду, как говорится.
2: Да, кстати, может, не только в бороду. Мы не знаем. Вы видели его фотку? Голенького? Я не знаю. Значит, про бороду мне тут втираете. А, значит, показал свою порнокомнату. Так а что она хотела? Ребятки, что вы вообще хотите? Он же интеллектуал, знаток. А знаток, он уже знает все. Знание о всех позах, во всех позах. А когда ты еще знаток-девственник?
1: Теоретик. Давайте так.
2: Хорошо. Когда ты знаток-теоретик, то порнокомната должна быть вообще вместо кухни. Она вообще должна занимать 90% квартиры. Кстати, а что это такое, расскажите мне, Кремов, может, вы знаете? Надеюсь. Или, надеюсь, что не знаете, но скажите. Что такое порнокомната? Это вот что-то типа комнаты Рассела, да, или что?
1: Ну, там немножко другая направленность, другой жанр, понимаете, другой поджанр, я бы сказал.
2: Не, ну он там один в этой комнате. Там никого, никто на цепи в кожаном не сидит. Или это уже не для Ксении Собчак, это не ее формат. Она вырезала, а это покажут в программе Андрея Малахова, например.
1: Ну, возможно. И, кстати, по поводу, куда там сидит. Если он относится к ней как к музею, то там должна сидеть бабушка. Ну, как в музее. Там не трогайте это руками.
2: Это не просто музей, это еще библиотека. Там сказать...
1: Тогда две бабушки тогда.
2: Давайте я пока назвать это порнокомнатой. То есть порнокомната, мне интересно, у Вассермана это, кстати, а это не та ли комната, где вот он раньше, когда играл, как называлось это, брейн-ринг, да? Это не там, где он готовился к брейн-рингу, перебирал материалы?
1: Архивы, да. Работал с документами, как говорят. Вот.
2: Но, насчет, как было сказать, что у политика дома целая библиотека откровенных материалов. И обратите внимание, как это красиво называют политики, и когда говорят о депутатах. Библиотека. Вот если бы фотки голых баб, я не знаю, обнаружили бы там у вас или у алкаша Семена, это бы назвали порнухой. А у Вассермана это библиотека. Да. Понимаете?
1: Про мои бы сказали срамота, поэтому я никого не пускаю.
2: А это, да, в интервью он рассказал, что собирает такую коллекцию много лет и относится к ней как к музею. А еще и музей. То есть музей, библиотека. Я бы, конечно, вот эти фотки с порнухой, я бы их еще, знаете, я бы их лучше назвал парком культуры и отдыха.
1: Ну, такой,
2: это же,
1: да.
2: Похоже,
1: мультимедийный,
2: да,
1: вот комплекс, как бы такой.
2: Ну, смотрите, это очень хорошая новость, потому что она нам показывает, что и досуг у наших депутатов интересный. Мы уже думаем, что они только на работе хороши. Нет, они отдыхать умеют, понимаете? А, кстати, а на работе нигде нет такой библиотеки? В Думе. Какой-то маленький музей.
1: Не, такой, я думаю, что как бы он разделяет работу и досуг, как бы, и научную работу, да, как в этом случае, если это библиотека и музей. А вот по поводу, кстати, основной работы. смотрите, ну политики, люди по-хорошему прагматичные. Ничего не делают просто так. Депутаты в том числе. Это, я так понимаю, сделано это интервью в преддверии выборов.
2: Ну, конечно.
1: Это предвыборная кампания, да, как бы такая. То есть они начинают часто мелькать в СМИ, там, да, в всяких медиа, там, да.
2: Программа.
1: Показывают, что они такие же, как мы, там, знаешь.
2: А может быть, не то. Может быть, просто это, так сказать, вот вектор развития. А почему нет? Ну, послушайте, ведь, а что, вы против голых женщин?
1: Ну, нет, я не против.
2: А если каждому россиянину по голой женщине?
1: Ну, именно россиянину, да.
2: Ну, конечно, нет. А россиянкам
1: там что-то другое.
2: Какое? Вы сорвало голову? Ну, вот вопрос же тут, на самом деле, знаете, тут у меня другой вопрос. Ведь, сказано было там, в интервью Ксении Собчак, да, он рассказал, что собирает такую вот коллекцию из голых этих порнофоток много лет. Но, вы знаете, я-то как раз в этом не уверен. Вы сказали про предвыборную кампанию, а я не верю депутатам. Ну, по крайней мере, так скажем, не всем. И я не могу в этом быть уверенным на 100%, да. И у меня, знаете, какой вопрос? А не мог он эти фотки с голыми бабами повесить прямо перед приходом Собчак? Ну, чтобы произвести на нее хорошее впечатление.
1: И на избирателей,
2: да,
1: на зрителей.
2: Ну, и чтобы было с ней о чем поговорить, Собчак. Ну, о чем с ней?
1: То есть такой порно-вброс.
2: Да, не может такого быть.
1: Нет, я верю в честность. Верю в честность Анатолия Вассермана, что он давно собирал, как бы там...
2: Я тоже хочу верить, конечно, но все везде обман, понимаете? Но самое-то главное... Не знаю, вы видели это видео?
1: Ну, я... Нет, не видел.
2: А вот я его, к сожалению, я увидел кусочек, я быстро смахнул. Но, понимаете, то, что я видел на этом видео, поверьте мне, самое интересное и самое страшное, в зависимости от того, как вы на это смотрите, это не голые фотки. Не фотки голых женщин, которых действительно было много. Нет, на этом видео... Там просто промелькнуло. Значит, там косвенно где-то место.
1: Кто-то пробежал.
2: Так, это тоже не так страшно было. Хотя, нет, самое страшное, что я там видел, там у него дома в этой комнате зачем-то двухъярусная кровать. Знаете, как в хостелах такая. И, знаете, я подумал, а может, он хотел так с Собчак переспать? Знаете, чисто как девственник. То есть он сверху на верхнем ярусе, а она снизу.
1: Или наоборот. Почему? Он снизу.
2: А зачем ему, как вы думаете, двухъярусная
1: кровать? Слушайте, я думаю, что... На одной части ее спит он, а на другой бабушка-музейщица. Сейчас она сейчас в магазин вышла за кефиром. Не попала Ксении Собчак.
2: Одна на фотке. Бабушка. Есть же, наверное, где-то.
1: Где-то есть, да.
2: У деда вы сказали или где-то?
1: Где-то.
2: Просто уточняю.
1: Где-то.
2: На всякий случай. Ну, вопрос же не в этом. Ребят, смотрите, как всегда важные новости. И важный вопрос-то какой? Вот пришла Собчак в Вассерман, что бы это там не значило.
1: Зачем, да?
2: Неважно. Важно, что... Человек интересный, Вассерман. И мы-то думали, что Вассерман — это человек, у которого самое интересное вот в этих его бесконечных карманах. Знаете, жилетки, да. А у него интересно не только в карманах, но и дома.
1: То есть он показал, что по-хорошему похвастаться. И есть
2: конечно.
1: То есть, ну, вот, да. Что-то интересное продемонстрировал.
2: Ну, интересное это у него дома. Так вот, что бы ты показал той же там Собчак, если бы она пришла к тебе. Что у тебя интересного дома? Пришла к тебе Собчак, вот он показал ей вот такую
1: порнокомнику. Ну, может, не Собчак, кто-то другой, что-то не хочет.
2: Вассерман, например.
1: Вассерман там, да.
2: Пришел,
1: мы пришли.
2: У каждого дома есть что-то. Не обязательно ценное. Что там ценное? Ну, не в материальном смысле. Просто интересное.
1: С историей, возможно, какой-то что-то.
2: У вас есть тоже какая-то коллекция, возможно.
1: Да.
2: А может просто один предмет, ну интересно, такой, что стоит целой коллекции. Ты понял, обсудим в народных новостях.

0: В России упала до минимума с 1996 года. За последние 12 месяцев на одного человека пришлось 7,52 литра спирта. С начала года показатель снизился еще более чем на пол-литра. При этом география трезвости неоднородна. Москвич в среднем выпивает 4,5 литра спирта в год, а житель Петербурга почти 6 литров.
1: Да? Слушайте, а может быть это, знаете, может это не потребление снизилось, а просто его потребляют, но по-другому. Может быть, знаете, может быть просто делают из алкоголя бензин. И, кстати, этим бы сейчас очень хорошо объяснилось то, что вот, как там было сказано, москвич, да, в среднем выпивает 4,5 литра, да, в год, а, значит, житель Петербурга почти 6 литров. И как раз в Питере сейчас проблемы с бензином. Может быть, как бы его переваривают, может, переваривают столичную в 92-й?
2: Ну, это как бы только алхимикам доступно, знаете, как бы. Но, химикам
1: но,
2: нет.
1: Тогда скажите, вы заметили, что стали меньше пить?
2: И вот, кстати, да, смотрите, тут сказано с 1996 года. То бишь, это предыдущий минимум был, да? Вот что-то я, конечно, помню смутно 96-й год, как бы, да? То есть воспоминания полустертые. Ну, по-моему, тогда как бы, то есть... Квасили так, что как не в себя, как бы, да, вот этот спирт еще питьевой продавался, рояль там, да?
1: Да, и вообще просто...
2: В 96-м, как бы, по-моему, только люди эти только этим занимались.
1: И не только спирт, пили все, что пилось, все, что
2: можно... Тогда же президент у нас был, он какой, помните?
1: Сам президент давал нам, да, ориентиры, да, правильно. Нет, конечно, ну, и поэтому у меня вопрос, что это значит, да? Мы тут, кстати, новость такую же обсуждали, по-моему, даже вопрос задавали, да? Потому что, что там сказано, значит, последние 12 месяцев на одного человека, за последние 12 месяцев на одного человека пришлось там 7,5 литра спирта. Ну, как бы, это нельзя сказать, что снизилось. Особенно с учетом, что эта норма приходится на стариков, детей и наркоманов, которые не пьют по понятным причинам. Потому что алкоголь им уже...
2: Много дел других,
1: да. Да, по причинам занятости. 7,5 литров в год там на 50% населения, это очень немало. Я за всю жизнь столько не выпил, на самом деле. Или, может быть, имеется в виду, что, может быть, просто, знаете, просто по-другому распределяется алкоголь. Может быть, 7,5 в год, это имеется в виду в год, но за один раз. То есть сразу, скажем, 7 литров тяпнул, и год лежит с похмелухой.
2: И да, вот еще почему нам не дали главную информацию, главную статистику. Смотрите, москвичи пьют 4, питерцы 6, но по стране 7,5. То есть где-то по стране пьют и 10, может быть, и 12, там, да, там.
1: Не важно.
2: Вот где эти?
1: А это не важно. Всегда интересует Питер и Москва, потому что, знаете, все волнения всегда отсюда.
2: А.
1: И поэтому, знаете, что-то где-то там пьют.
2: Потом разберемся.
1: Это да. Сколько в Питере сейчас? Вот это вот надо взять на заметку.
3: Крем-хруст-шоу.

0: шоу.
1: Трамп назвал единственный способ спасти мир от ИИ-апокалипсиса. Нужен сильный и умный президент с высоким IQ. По словам Трампа, у США такой человек уже есть. Ранее лидеры индустрии призвали замедлить развитие ИИ, опасаясь, что искусственный интеллект может выйти из-под контроля.
2: Такой человек уже есть? А кто это? Что-то мне так сразу, знаете, в голову не приходит. Кого он имел в виду? Может, президента Намибии или короля Марокко?
3: Он сказал, что у США такой президент уже есть.
2: Так, а у США, да. А не в США. Может, у США такой президент уже есть? Например, там президент Кении, да. А может, не знаю, может, он имел в виду Кани Уэста? Или, ну, Николая же нашего этого Баскова он же имел в виду. Не Аркадия же Укупника?
3: Да нет, конечно. Он выбирал из кандидатуры Укупника. Ну, и своей.
2: Кто это? Ну, а то, знаете, то вот видите, вот это хоть намекнули. А то, знаете, так задал нам загадку, поматросил и бросил, как говорится. То есть он все-таки имел в виду Дональда себя Трампа, да?
3: Да.
2: Ай-яй-яй. Ну, слушайте, ну тут, конечно, да, тут плохие новости для него. Но какой же он самый сильный и умный? А самый сильный и умный, по крайней мере, президент, да, вот если говорить о президенте, вот о критерии. Самый сильный и умный президент вообще-то определяется одной, на самом деле, простой вещью. Долгосрочностью своего пребывания у власти. А он, сам Трамп, да, включая там свой еще даже, хорошо, первый срок, он, собственно, еще и 6 лет-то не правит, да? Так что нет, он на эту роль точно не подходит. И даже Путин не подходит, там, с 26-го года он, да? А вот президент Гвинеи, а именно, сейчас дай бог мне выговорить, Теодор Обианг Нгема Багасо, я выговорил, да?
3: Ну, я не знаю, я впервые слышу этот набор слов.
2: А поэтому... я знаю его хорошо. Вот он самый умный и самый сильный, так как он правит с 1979 года.
3: А какая страна?
2: Гвинея.
3: А, ну вот у Гвинеи, значит, вы слышали, что у Гвинеи проблемы?
2: Нет, вот я и говорю, вот кто самый умный и самый сильный. Возможно, Трамп именно имел в виду именно его. То есть спасти мир от искусственного интеллекта можно только с помощью интеллекта Теодора Обианга Нгема Багасо. Багасо.
3: Вот. Ну вот, а в Гвинее он уже... Зачем ему о другом мире заботиться? В Гвинее вообще, как бы, вообще никаких проблем с искусственным интеллектом. Вот, вообще я уверен, что никаких. Возможно, там какая-то инфляция существует. Возможно, какие-то банды лютуют там по джунглям. Но вот с искусственным интеллектом там вот ничего.
2: Да, все правильно.
3: А во всем своем мире он как бы закипает.
2: Да, так вот в этом виде, только, видимо, в этом и есть решение. Вот есть проблема искусственного интеллекта. Там сейчас все, знаете, там играют, да, OpenAI, так сказать, как его называется, все, включая, значит, этого, чуть ли не сказал слово Безос.
3: Да, Безос нормально,
2: как говорите. Говорим, Безос. Да, я там тут ни при чем. Сейчас они все, значит, играют, что вот мы будем его там типа замедлять, что он там, скажем,
3: всем ускоряется. А то кирдык нашей Америки, да?
2: Вот. Да, все, конечно. Так вот решение. Смотрите, с одной стороны, искусственный интеллект, который захватывает все больше и больше, который все менее и менее контролируемый, все больше там у него там полномочий. А с другой стороны, Теодор Обианг Нгема Багасо.
3: Эпическая будет битва.
2: Мне кажется, искусственный интеллект не сдюжит. Как вы думаете?
3: Да когда ему?
2: Хорошо, вот это к собой. Ну кто? Не Трамп же? Трамп бессилен. Ну что Трамп может сделать? Мы все видим, что он делает.
3: А, кстати, какой план вот у вас этого сильного и умного президента? Как он сможет как бы
2: остановить искусственный интеллект? А я вам скажу, какой план. На самом деле, очень простой. Смотрите. Он, вот этот Гасу, да? Он же Теодор, он же Обианга, он же Нгнема. Он уже в власти 79-го года, ну, то бишь 47 лет. То есть он 47 лет на посту президента. А это что значит? А это значит, смотрите, что он пережил пейджер. Он пережил факс, он пережил DVD. Что вы думаете, он не переживет на посту президента искусственный интеллект?

0: В Индии сотрудника телеком-компании привязали к вышке из-за плохого 5G. Жители деревни Хардаули пожаловались на слабый сигнал и попросили прислать специалиста. Когда сотрудник приехал разобраться с проблемой, местные привязали его к вышке и заявили, что отпустят только после улучшения связи.
1: Ну, в Индии со связью проще. Привязал черта к вышке, и связь есть. А вот, скажем, у нас вчера, да, там, как этот, Skylink, да, барахлил. Были весь день проблемы с Wi-Fi. Там, по Питеру, там, все новости, там, не работал Wi-Fi. А взяли бы вот у нас мужика, да, не знаю, любого, не знаю, да хоть там, не знаю, Алексея Гомана, да, и привязали бы к вышке. И сегодня, кстати, сегодня, видимо, кого-то все-таки привязали, потому что сегодня все работает.
2: То есть вы думаете, что в этом только ритуальный смысл привязывания к вышке? Потому что не обязательно специалист, как бы
1: Я не знаю. Компании. Ну, как-то это работает. А вот это, кстати, у меня вот вопрос. Значит, сотрудника телеком-компании привязали к вышке из-за плохого 5G. А за что его привязали? Я имею в виду не причину, а место. Ведь, на самом деле, вот так вот, если подумать, конечно, фантазия может разыграться, но вот так вот, да, вот сразу, что называется, вот прямо, что приходит первое в голову, самое эффективное, это, конечно, привязать за пенис. Особенно, если он длинный. Потому что, как бы, пенис, он придает дополнительную длину антенне. Если у него, как бы, ну, как, конечно, его антенна больше 5G, то есть больше 5 сантиметров.
2: То есть пенис берет на себя функции антенны.
1: Да, конечно, то есть его антенны, как бы, дополнить, как бы, вот это.
2: Ну, это интересный ход, да, возможно.
1: Ну, а как это было? Привязали. А жители деревни какой-то пожаловались на слабый сигнал и попросили прислать специалиста. Когда он приехал, значит, местные привязали его к вышке. То есть, тут я вот не очень понял. То есть, они подумали, что именно в этом и есть его польза как специалиста. То есть, как бы его яички, как часть антенны, да?
2: Ну да, они пока не заработают, будешь привязанный здесь.
1: Нет, а так нет, то, что вы говорите, другая тогда, типа, история. То есть, его привязали, типа, знаете, потому что он не справился. Типа, знаете как, вот, не ссы капустин, починим, отпустим, да? То есть, как бы, то есть, это как типа, он не смог починить,
2: ну,
1: и поэтому
2: привязали. Ну, я думаю, что надеюсь, что починил, как бы, ну, до сих пор же он там привязан.
1: А вот этого я не знаю. Тут, кстати, ну, а вы уверены, ну, что он, где сейчас этот специалист?
2: Ну, там сидит, как бы, там у них сезон дождей начался уже, мокнет там, привязанный, все
1: да онемело. Ну, а связь как? Сигнал?
2: Писька затекла.
1: А сигнал откуда взять?
2: 5G. Слушай, деревня в Индии. Мы-то думали, что они плохо живут, 5G. У вас тут в Москве и в Питере тут только...
1: Возможно, 5G это с этим привязанным мужиком, а без него там, ну, максимум.
2: Ну, так, 2-3.
1: Максимум. Слушайте, а нам сюда, вот в Россию, этого специалиста никак нельзя? Вот на самом деле, это, честно говоря, нам бы такое тоже не помешало, если привязать его яички к Телеграм, например, чтобы работал лучше.
2: А у нас есть же индусы.
1: Ну, а, можно. Свои есть?
2: Да.
1: Вот если его штуку из трех букв к нашей штуке из трех букв к VPN привязать, не будет лучше?
2: Ну, будет, по крайней мере, весело.
3: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь из скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
4: «Пятерочка» доставляет.
5: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер «Джилен J6» от 15 500 рублей в месяц.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
8: У меня дело выгорело.
9: И сам я выгорел. Это не дело.
10: При психоэмоциональном перенапряжении возьми «Милдронат». «Милдронат» способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. «Милдронат». Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
11: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
12: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер Gelant J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. Gelant J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
13: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelantrus.ru.
14: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: hands up when the kick goes low. Не надо стесняться разговаривать с радио. Это, конечно же, странно, но не критично. И вам об этом очень хорошо известно, дорогие наши пишущие радиослушатели. Вы с ним разговариваете более-менее постоянно. И как и сейчас вот написали тут нам целую кучу сообщений. Некоторые из них мы будем читать в эфир. Это у нас называется «Народные новости. Чё там?».
1: Ну, тут у нас произошел такой случай, у нас у всех произошел такой казус, что вот заглянула Ксения Собчак на огонек к Анатолию Вассерману, а он ей хоба и показал ей комнату, где много очень, скажем так, откровенно эротических материалов. Ну, то есть похвастался человек, да? Вот.
0: Нет, давайте будем называть, как это было сказано в новости, библиотека и музей из голых баб.
1: Да. Вот, ну, человек похвастался, коллекция давно собирает, законный повод для гордости, черт побери. А вот что бы ты показал интересного у себя дома, коллекцию или чего-либо, какие-то интересные приметы, той же Ксении Собчак, да не только Ксении Собчак, а просто кому-то хотел бы похвастаться. И очень много у людей поводов для гордости. Вот, например, Татьяна пишет. «Привет, господа. В нашем доме работают клевые консьержки, которые прямо на входе оставляют неизгладимое впечатление. А в квартире я бы показала котят, говорящего попугая и макет парусника».
0: Звучит так, как будто это все, что у нее в квартире есть. А потому что, знаете, ну, обычно... Обычно тогда, ну, в этом случае, надо говорить так, там, у меня есть там котята, попугай, макет, там, стулья, да, два стола, стиралка.
1: Нет, она вправе говорит, что у меня, например, нет ничего из этого.
0: Это выглядело так, как будто она перечислила все, что у нее есть. А мы же не про это. Мы про то, что вот прям то, что можно показать.
1: А вот, смотрите.
0: А вот что, кстати, вот интересно, а как вы себе представляете хозяина квартиры, у которого в квартире только котята, говорящий попугай и макет парусника? Это
1: ну,
0: кто?
1: Ну, как бы человек мечтает о море и умеет говорить, потому что попугай научился говорить от него. А, возможно, он хочет стать пиратом, чтобы с попугаем на плече.
0: А котята как?
1: А котята вот просто затесались, да. Завелись сами. Так. Вот Леха пишет. Добрый вечер. Самое интересное у меня на даче – это левый электрический счетчик. Но им хрен похвастаешься. Сдадут сразу. А Собчак сдаст, конечно.
0: А вот хочется. Да? Понимаете, хочется. Это как вот это, Роллзу, помните, из «Принца Флоризеля», который владел алмазом, да, Ока Света, самым дорогим, но не мог его никому показать. Да? Ему ужасно хотелось. И здесь то же самое. Человеку, понимаете, у него есть левый счетчик. Да? Показать нельзя, разумеется, ну, конечно, иначе посудят просто. Но как хочется показать. И хотя бы сюда нам написать, на радио. И вот ты написал, я понимаю, тебе стало легче, но еще будет лучше, если ты об этом нам расскажешь, если я ему сейчас позвоню. Кто это, как его найти?
1: А я вот уже все потерял.
0: Ну, хоть
1: все,
0: что-то от него осталось?
1: Все пропало.
0: Ну, какие-то, нет, какие-то признаки, не помните? Счетчик? Нет, что счетчик еще? Нет.
1: А его зовут Леха.
0: Леха?
1: А, нет, не просто Леха, а Леха с ногами.
0: Очень такая примета, такая явная. Нет, примета сильная. Я бы сказал, да, как это называется? Особая примета. Тут что-то я прям с ногами. Вот просто Лех, я вижу дофига. А вот вижу, да. Сейчас, секунду.
1: Ты прям будешь Лехе с ногами звонить?
0: Ну почему нет?
1: В рот во ноги.
0: В этом случае лучше бы без. Конечно. Так, где он? Что-то мне подсказывает, что они так не подходят. Да, ну сейчас проверим, какой там счетчик у него, да.
2: Алло.
0: Алло, Леха?
2: Угу.
0: С ногами?
2: Угу.
0: А, ну хорошо. А, давай только сразу так уточним, чтобы не нам волноваться, не всем остальным. А ноги у тебя чьи?
2: Свои.
0: А, свои, ну, это нормально.
1: Честно заработанные.
0: Честно заработанные, да. Там не украденные. Так,
2: конечно.
0: Нет, да, на свои собственные руками мозолистыми добыл. Ну, хорошо, дорогой мой, значит, ты нам... у меня сейчас такое сложное положение. Мне, с одной стороны, хочется, чтобы ты себя проявил, да? С другой стороны, не хочется тебя запалить. Ну, давай сделаем так. Ты голос же уже изменил, да?
2: Конечно.
0: То есть ты с ногами, да?
2: Ну, да.
0: А ты можешь говорить ногами, кстати, чтобы тебя не узнали?
1: А он так и делает.
0: Судя по голосу, да. Ну хорошо, дорогой мой. Значит, у тебя на даче левый счетчик, да?
2: Совершенно верно.
0: А что это такое? Вот расскажи мне, у меня никогда не было левого счетчика. Это что?
2: Не было. Ну, жизнь-то же прожита.
0: А расскажи мне просто, чем он, левый счетчик отличается от правого? Вот если меня спросишь о тестикулах, я там более-менее там...
1: Я или она как? Левый от правого.
2: А со счетчиком...
0: А правый за деньги. У тебя, то есть, есть и левый, и правый, да? Или только левый?
2: Ну, бесплатный, если вкратце.
0: Окей, и он вообще не крутит? Он как бы имитирует, да?
2: Крутит.
0: Ну куда? Ну не в ту сторону, да, обратно? То есть, как бы накручивает ему?
1: Сколько у тебя уже лет?
2: Ну, не могу сказать.
0: Ну, больше, чем ноги?
2: Точно.
0: Вот если сравнивать, что у тебя больше, дольше в твоем обладании? Ноги или счетчик?
2: Ну, все вместе.
0: Или это, то есть он еще от бати тебе достался, счетчик? Или это
1: как
0: ты
1: и ноги, да?
2: Нет, это мое. Это я сам.
0: Все мое. А, ты сам своими руками сделал, да?
2: Ну, не могу сказать.
0: Нет, ну давай, нет, просто давай, нет, я понял. Нет, ну, давай, есть секундочку, хозяюшки на заметку. Как сделать левый счетчик руками? Значит, берешь что сначала?
1: Ну не будет Леха полиция.
0: Да нет, послушайте, я же не про него. Да нет, мы же не то чтобы вешать. Не надо вешать, а это вообще незаконно. И мы надеемся, что ты шутишь. По крайней мере, мы так сейчас говорим. Но как его сделать? Вот своими руками. Чтобы сделать левый счетчик, сначала берешь что?
1: Правый счетчик, нормальный счетчик.
0: Так, топор, да, счетчик, что?
2: Берешь нормальный счетчик, меняешь его на левый.
1: О, звучит как план, да? Да.
0: То есть берешь левую ногу, закидываешь на правую, и нога на ногу, да? Ну, ладно, дорогой мой, хорошо, бог себе, счетчик счетчиком наплевать. Но неужели у тебя, я никогда не поверю. Вот ты, понимаете, я прожил там, да, достаточно, чтобы не поверить этой ерунде. Я не поверю, что у тебя на даче ничего интереснее, кроме левого счетчика, нет. Это-то на даче. Ты же, надеюсь, ты из России же, да? Из России?
2: Да, да.
0: Из какого города?
2: А,
0: с левого счетчика лучше не палить, да, я понимаю. У нас на даче люди все тащат, все. На дачах там бывает так. Я был у человека, у одного на даче. Какой еще? Я видел ноги, ну, чужие, ну, неважно. Он говорит, что это, пристегнись, все там, чего только нет на чердаках. Они в подвалы там тащат. Скажи мне, что кроме левого счетчика у тебя есть еще интересного на даче? А ведь есть.
2: Ничего нет.
0: Вот и счетчик и ты, да, с ногами?
2: Да, да.
1: И халявное электричество.
0: Что?
1: Электричество халявное.
0: А что еще надо, да? В наше время. Сейчас электричество у тебя хоть включено или в темноте сидишь, чтобы не запалиться?
2: Все включено.
0: А на самом деле зря, выключи, потому что бабули сейчас приедут проверять левый счетчик. Может лучше...
1: По всей стране.
2: Ну если вы не сдадите, то никто не
0: сдадет. Нет, конечно. А, нет, нет, мы никому не скажем же, да?
1: Сколько дашь? Денег.
0: Нет, мы никому, мы, если ты думаешь, что мы кому-то после эфира скажем, нет, это только же между нами, да, сейчас?
1: Да, так немножко обсудим.
0: Чуть, нет, так мы чуть, да, все, поэтому все отлично. Тебя, кроме Кремова и меня, никто не слышал, так?
2: Все,
0: абсолютно, все, тихо.

0: Крем-хруст-шоу.
1: 26-летний москвич 8 раз лечился от хламидиоза, потому что неправильно пользовался презервативом. Оказалось, мужчина считал, что его достаточно надеть непосредственно перед эякуляцией, поэтому после каждого курса лечения снова подхватывал инфекцию. Венеролог объяснил москвичу, что презерватив нужно использовать с самого начала полового акта.
2: А он уверен, что он это понял? Вот человек, который все это сделал, он же, знаете, он мог и не понять значение слов, например, половой акт. И тут я вам вот что скажу. Тут врач взял на себя очень большую ответственность. Он не боится, что вот теперь этот человек будет натягивать презерватив на пол. Ведь акт-то все-таки половой.
3: Не, я думаю, что врач ему нормально объяснил, все показал, как бы, провел учебное надевание, провел. И вот, скажите, и вот это хорошая новость, смотрите, наше шоу познавательное. Все теперь знают, кто нас слушает, что нужно надевать с самого начала.
2: Да, конечно, что не зря бы это...
3: Запишите там, да, вот, чтобы не перепутать.
2: Но тут не так все просто. Значит, смотрите, там было сказано, 20 там скольки-то летний, значит, москвич, да, что важно, 8 раз лечился от хламидиоза, потому что неправильно пользовался презервативом. Слушайте, ну давайте не будем тоже вводить людей в заблуждение. На самом деле это тоже неправда. Это неправда. Потому что он лечился от хламидиоза не потому, что он неправильно пользовался презервативами, а потому что он пользовался неправильными тетками. Что это у него за принцессы такие с хламидиозом?
3: Хламидиоза. А вот тут вопрос. То ли он такой везучий, что 8 собрал такой флеш-рояль из 8 женщин с хламидиозом, то ли, возможно, это одна была. Просто он каждый раз обжигался и не мог понять причину. Возможно, он однолюб, как бы, знаете? То есть, а почему ты у меня хламидиоз? Света, у тебя есть? Не, у меня нет, Володя. Не везет как-то, да?
2: Да, не везет на презервативы. Но тут, на самом деле, просто, понимаете, тут если как бы даже нормальным презервативом там пользоваться, то может не помочь. Вот надо пользоваться просто другими женщинами. Натягивать не презерватив, а другую. Знаете?
3: А там может быть что угодно тоже, знаете, там...
2: Нет, просто может, мы это попробуем. Оказалось, мужчина насчитал, что его там недостаточно надеть непосредственно перед эякуляцией. А то, что типа было до этого, это не считается.
3: Ну-ка, не считало, конечно. Это все холостую, да?
2: Сунул, вынул. Видимо, знаете, может быть, он сексу учился у ослика и я. Помните, он в кувшин там, да? Сунул, вынул. И ничего не заразился. Входит, выходит, да. А может быть, кстати, человек не такой простой.
3: Он очень непростой. 8 раз хладиоз подхватить. Это очень сложный человек. С богатым внутренним миром.
2: Да, но может быть, он при этом думал, что презерватив, знаете, это вот как таблетки. То есть сунул, вынул, а потом принял презерватив, и все прошло как рукой.
3: Рассосалось.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде. Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд-пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд-пати. Мы делаем ваш вечер.

0: Прослушивание тяжелой музыки повышает болевой порог, выяснили ученые. Фанаты металла до и после концертов держали руку в ледяной воде, проверяя, сколько смогут выдержать. После выступлений они терпели боль заметно дольше, хотя сама боль слабее не становилась. Исследователи предполагают, что эффект может быть связан с музыкой, эмоциональной разрядкой или атмосферой коллективного угара.
1: А если член... А если бы ледяную воду засунуть половой орган?
2: Я так и знал. Я предвидел ход вашей.
1: Ну, это какой тут еще ход?
2: Научной мысли.
1: А послушайте, мы все же думаем об этом. Мы хотим знать. Я просто, ну, извините за слово, пролонгировал дальше, да? Так сказать, продлил мысленный эксперимент. Какой будет эффект от тяжелой музыки, если в ледяную воду до и после там концерта металла засунуть в ледяную воду половой член? Такой эксперимент они еще не проделывали.
2: Ну, кстати, вы в чем-то правы, потому что, смотрите, какие они нежные, эти любители тяжелого металла. Испытывали болью в холодной воде руку засунули. Ну что, это какая-то... Да, там, не знаю, там, если там к соскам клеммы электрические, вот это да, я понимаю. Или, металл, а потом уже член в воду. Правда, током их как бы...
1: Ну это хоть что-то, понимаете?
2: Ну, может... Члены в воду засунуть. Электричество. Вот это я понимаю, да?
1: Вот это металл настоящий,
2: да,
1: это,
2: да.
1: А это ой, такой,
2: такой,
1: конечно.
2: Такой трушный металл такой настоящий.
1: Ну и потом польза фактическая. Какая это эксперимент? Вот если, например, половой орган засунуть во время концерта металла в ледяную воду, он хоть вырастет там на пару сантиметров?
2: После концерта? Ну, по крайней мере, он, по идее, из логики этого исследования, он, по крайней мере, не сморщится.
1: Ну, в любом случае, не сморщится.
2: После концерта, да, потому что он...
1: Ну, я вам скажу, если во время концерта держать член в воде, это, кстати, даже очень, даже в тему на концерте метал-группы. Это, знаете, это ощущение, как на концерте метал-группы «Ледяные пенисы».
2: Я они только раз. Держатся. Смотрите, там они практикуют же такое, я сам по молодости это практиковал, стейдж-дайвинг, прыжки, да, со сцены. Да. Вот прыжки, как бы, именно вот ныряние, как бы, да, членом в ведро с водой со сцены.
1: Это в рамках какого эксперимента?
2: Любого. Это же... Тут все можно проверить, все.
1: Это металл. А вот что касается рэп. А вот с рэпом, кстати, такое не прокатит. Потому что во время рэпа вода просто расплескается. Там низы такие, знаете.
2: Ну, да, не, конечно.
1: Да, это фигня, помню. Но просто я пытаюсь дальше экспериментировать. Но смотрите, значит, фанаты металла до и после концерта держали руку в ледяной воде, проверяя, сколько смогут выдержать. И, значит, они терпели боль заметно дольше, так сказать, и боль там, сама боль становилась слабее. Ну, вообще это понятно. Просто... Не знаю, какой-нибудь там death metal, это намного больнее ледяной воды. Да, ледяная вода это уже меньше из проблем.
2: Да, конечно.
1: Конечно, я слышал один раз такой, какая там вода.
2: Поэтому только клеммы, электричество и все.
1: Но и сам по себе эксперимент интересный. И знаете что, я считаю, что его надо продолжать. Останавливаться нельзя. И вот у меня сразу вопрос, потому что сам этот эксперимент, как любой хороший научный эксперимент, наводит на следующие мысли. А у меня такой вопрос. А если держать руку в ледяной воде...
2: А пенис?
1: Где? В тепле. Как Смуров
2: учил. О, вот это... Это движуха, я понимаю, да.
1: Ну, это другое. Нет, все-таки, знаете, если держать руку и пенис в ледяной воде во время концерта Филиппа Киркорова, вот что будет? И у меня следующий вопрос. А если как бы туда целиком сесть, в тазик с ледяной водой во время песни «Единственная моя»?
2: Ну, это закаливает. Иммунитет повышает.
1: Прослушивание песни или...
2: Нет, тазики с водой.
1: Нет, да и сама песня. Ну, или опять же, вы правы, во время песни «Единственная моя» засунуть в тазик единственный свой пенис, например.
2: Ну, так...
1: Какой эксперимент? Чем закончится эксперимент?
2: Такой будет такой... Ренессанс Киркорова наступит.
1: А если во время выступления Киркорова в тазик посадить Баскова? А?
2: А пенис? Куда? Куда вы пенис?
1: В тепло. Сколько экспериментов.
2: Черт.
1: А знаете, а
2: я
1: если...
2: спать сегодня не буду.
1: Конечно, я говорю. А если во время концерта, скажем, Григория Лепса налить воду, то он вообще не поймет, потому что вода, скажет, обманули. У него по райдеру уже... У него там точно не вода там.
2: И вот в рюмку водки.
1: Это другой эксперимент.

0: шоу.
1: Москвичке выбили зуб во время орального секса. Из-за неудачного движения полового органа зуб попал девушке в горло, и она едва не задохнулась. 30-летняя москвичка подавилась и перестала дышать, после чего ее партнер вызвал скорую. Состояние пострадавшей было критическим, но врачи успели ее реанимировать и восстановить дыхание. Теперь ей предстоит обследование, чтобы убедиться, что осколки зуба не попали в легкие.
2: Как скучно мы... Однако живем.
3: Нормально, правда, нормально мы живем свою хорошую жизнь.
2: Слушайте, у меня только один вопрос. Это как надо сосать?
4: Да, это тоже надо уметь, оказывается, да?
2: Какое обследование, какая реанимация, какое дыхание, я ничего не понял. Как это? Может быть, знаете, может это была не девушка, а пухосос? Знаете, сейчас все говорят, там пухососы, да, вот скажут, стали реальностью там. Нет?
3: Не надо возлагать всю вину на женщину на это. В этом есть вина и этого как бы...
2: Это москвичка.
3: Этого...
2: Нет, это не просто женщина.
3: Да, акробата
2: этого. То есть москвичи так яростно, как в последний раз прямо, да? Причем, знаете, ведь раньше, вот я сразу, у меня в голове проносится, помните, раньше такую там гадость говорили, там, знаете, там, прожили, там, на машину насосало, а теперь дососалось до скорой помощи. Это новая эра, понимаете?
3: А вы видели цены на, как бы, на протезирование зубов теперь? Это как бы...
2: Я не говорю, это жуть. А чувак этот, знаете, а вот чувак, похоже, что не москвич, а как минимум, знаете, зимбабвеец. Иначе как можно им зубы выбить? Это только... Там есть, так сказать, когда оглобля, дубина, да просто там, палочкой, знаете.
3: Да там, может, зуб уже шатался просто сам. Ну, знаете, там, может, там кариес такой был, как бы. Может, и не жалко.
2: А может, вообще никакого этого орального секса не было. Может быть, просто, знаете,
3: просто
2: шлангом побила. Она не захотела на него заяву писать. Знаете, а так просто, так, типа, ну, не оральный секс, а как это, знаете, избиение...
3: Оральный травматизм.
2: Не знаете, такое не минет, а избил брюнет. Есть такой?
3: Или лысый?
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: 20:57. Кремов уже привстал, надел свои расшитые софьяновые чоботы, собрался уходить. Но нет, господин Кремов, 3 минуты, читаем сообщение, что там.
1: Ну вот чем бы вы похвастались перед, ну, условной такой гипотетической Ксенией Собчак, как вот Вассерман похвастался своей коллекцией. Чем бы похвастались бы вы? Советскую аудиотехнику показал бы. Потом включил бы «Энигму» и показал «Рай».
0: Рай для кого? Для Собчак или для него? Нет, ну я понимаю, да. Ну просто понимаешь, не все, когда... Да, я помню. Казалось, что когда ты это показываешь, это рай и для других. А в конце потом, когда потом тебя заяву пишут, оказывается, что только для тебя.
1: А у меня есть мотоцикл, на котором ездил Джигурда в фильме «Любить по-русски». Я что-то не верю. Может, так, даже, потому что даже у Джигурды этого мотоцикла.
0: А там был... Я, кстати, ну, фильм, мягко говоря, да, но...
1: Того, что мягко...
0: Был там, да?
1: Не мягко говоря.
0: Да, очень, да, но грубо не могу. Я, к сожалению... А там с коляской был мотоцикл?
1: По-моему, да.
0: А зачем Джигурде коляска?
1: Ну-ка, не знаю... Кого-то возить, Волочкову, например. Ты ж дружишь.
0: Не, просто что за коля... Не помню. Ну, нет, это, конечно, хорошо. Ну, действительно, согласитесь, показать Собчак коляску, это...
1: Да, и в рай. Вот, возите, под Энигму. Врубите Энигму и... Вспоминал, чем похвастаться. Вспомнил, что в деревне у деда в холодосе голавль на 2-300 лежит. Голавль, ну рыба, голавль в холодосе.
0: А, в этом смысле?
1: На 2-300, не знаю, это килограммов.
0: А тракторист сюда не ладно, дайте я почитаю. Ничего не читал. Так, вот пишет кто? Вот пишет внезапно Ильдус. Что он пишет? А вы думаете, легко быть Ильдусом в 2026 году? А, чувак, не знаю. Возможно, в 2026 году Ильдусом быть и нелегко. Но вот внезапным Ильдусом вполне нормально.
1: А я даже раз... пробовать не собираюсь.
0: А вы не рисковый человек. Вот пишет, писатель, дядь Коля, вот пишет какой-то Райсик, пишет. Ваш музыкальный редактор блудит на Асти каналы Russian Hit. Микс в час по 4 асти, а ее стало... А дальше мне уже плохо. Ну, вы поняли, что ли?
1: Ну, нет.
0: А вот я сейчас смотрю на одного из музыкальных редакторов. Прямо к тебе обращаюсь. Пишу тебе, музыкальный редактор блудит. Что ты блудишь на асти каналах, а? Russian Hit. А она что-то показывает, смотрите.
1: А, ну, я знаю, я вот тоже вам это показываю.
0: А вот, знаете, вот человек пишет, я бы с Вассерманом померился писюном. А зачем?
1: А я не знаю, я бы не померился. Я бы ни с кем не померился.
0: Зачем, зачем это делать? Зачем мужикам это что это за... Тем более с Вассерманом.
1: Какой-то блудняк.
0: Не, но с Вассерманом, это, видимо, он хочет померяться. Это единственное, ну, где он чувствует себя, свои силы.
1: А вот ты с ним Brain Ring сыграй. А потом уже меряйся.
0: А знаете, пишет Андрей. Кстати, ребята, вы когда на пенсию собираетесь? У меня есть хорошие новости. До 2030-го вы навряд ли продержитесь. У вас баба ИИ уже новости читает. У меня есть для тебя плохие новости, чувак. Ты не можешь отличить ИИ от настоящей бабы.
1: А что, настоящая?
0: Ну, мы-то... А, это нет, посмотрите, ну, а это что у нее? Да?
1: Ну, это во-первых. Это просто баба сидит у нас.
0: Ну, она же, ну, точно не ИИ. Хотя, я не знаю, Ирина, кстати, ее зовут действительно, а вот точно не знаю. Но, на самом деле, насчет 2030 года, я не знаю, это какой-то сейчас такой дискурс, что, знаете, там... В отношении власти, там, я слышал такое, до 2030 года не продержитесь. Так вы что, не продержитесь до 2030 года?
1: Пофиг, я,
0: а тем более, плав, если ИИ. А если будет ИИ, ты сможешь понять, мы это или нет? Продержались мы или нет? Хватит ерунду говорить. И не только, кстати, вам, но и нам тоже. Все, посмотрите на время.
1: А я уже давно уже...
0: Да, Кремов уже давно ИИ. Все, пока. Или заходите, подписывайтесь на мой телеграм-канал, там не пока... Он называется «Смотрите, кто заговорил». Тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: На вас также с удовольствием. Тьфу,
0: тьфу на вас, уважаемые радиослушатели. Пока.
2: Все подкасты «Крем-хруст-шоу» без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении «Рекорда» и на radiorecord.ru. Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд-пати». Прямо сейчас. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд-пати». Мы делаем ваш вечер.

Привет всем, кто на позитиве. Зовут меня Тим Вокс, и это вторник, друзья. А если вторник, 9 вечера по московскому времени, значит, наше двухчасовое танцевальное действие в самом разгаре, точнее, в самом начале. Чего ж я так тороплю-то, коней-то, куда бегу? Ладно, ребят, давайте собираемся на импровизированных танцполах, раскручиваем планету в правильном танцевальном направлении, ну и, конечно же, ловим общий плюс вайбик для того, чтобы максимально мощно ворваться и раскачать нашу радиовечеринку Рекорд Пати. В ближайшие 2 часа мы собираемся здесь на импровизированном

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале Рекорд Пати 24/7, на сайте и в мобильном приложении Рекорд Дэнс Радио.

позитиве. Желаю вам отлично потанцевать в этот второй 60-минутный отрезок. Ну и напомню, или кому-то, может быть, в новинку расскажу о том, что Радио Рекорд объявил полный лайнап фестиваля «Белая снежная королева». На трех танцполах Ледового выступят Свенки Тюнс, Волок, Айваск, Алексей Юнион, Одиссей Крю и многие другие. Имена двух зарубежных участников мы вам сейчас не скажем, потому что они станут известны в день шоу 3 октября в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце. Встречаемся с вами на фестивале «Белая» и новой постановке «Снежная королева». И, кстати, полный состав артистов и другие подробности ищите, как водится, на сайте radiorecord.ru 18+. Ну а прямо сейчас мы продолжаем наполнять импровизированные танцполы нашей радиотусы «Рекорд Пати».

эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

всего лишь вот столечко. Ну, если говорить точно, полчаса у нас осталось до финала сегодняшнего эпизода Рекорд Пати. Впереди, через 30 минут, у нас будет Рекорд Клаб Шоу. Расскажу вам о свежих клубных треках. Так что есть, также, если вы не знаете, чем занять себя далее и после нашей Рекорд Пати и после Рекорд Клаб Шоу, смело забегайте в мобильное приложение Рекорда. Там больше 100 интернет-станций. Добавить в избранное можно легко. Все, все там максимально понятно, интуитивно, да, что называется. А прямо сейчас я предлагаю еще 30 минут потанцевать здесь на импровизированных танцполах нашей радиовечеринки Рекорд Пати.

0: следующем часе. Также есть новое шоу «Час резидента». Так, ну и вроде бы все интересное сказал. Это все в телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд». Забегайте и подписывайтесь, если вдруг еще не подписаны. Далее по расписанию, я, как уже говорил, «Рекорд Клаб Шоу». Расскажу вам о свежих клубных треках. Ну а шоу «Рекорд Пати» на сегодня закрыто. До завтра.
1: Рекорд.

0: Каждый вечер на рекорде.
1: Актуальная клубная музыка.
0: Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты.
1: Прямо сейчас.
0: Team Vox.
2: Алло, амигос, зовут меня Team Vox, и власти мне данные, открываю новый эпизод Рекорд Лав Шоу, где в ближайшем часе расскажу вам о тех треках, которые я и музыкальная команда Рекорд отобрали специально для вас на этой неделе, чтобы вы, в свою очередь, пополнили свои танцевальные плейлисты. Захотите их обсудить? Забегайте ко мне в телегу, называется она Team Vox. Не захотите? Не забегайте. Ну или просто забегайте, поздороваемся, пообщаемся заэфирно. Прямо сейчас мы стартуем Рекорд Лав Шоу с Джеймсом Хайпом и Evil Coder 1, 2, 3. Релиз состоялся 4 сентября на Tomorrowland Music и Sound On. В основе очень узнаваемый вокальный хук из Family Affair Mary J. Blige, а сверху фирменный клубный грув Джеймса Хайпа и

Эту мелодию я угадаю буквально с, ну, не с одной ноты, но с двух точно. А вы, друзья, Twin Scream, Axel F. Релиз состоялся 28 августа на So The Dust. Знаменитая тема Харальда Фальтермайера. Здесь пересобрали в современном тек-хаусе. Я имею в виду про полицейский из Беверли-Хиллз, помните, да? В оригинале у нас в экстендеде 127 ударов в минуту. Тот самый синтовый мотив и уже совершенно новый клубный характер от Twin Scream. Хорошо зашел трек диджейскому сообществу. Его начали активно добавлять в тек-хаусовые сеты вскоре после релиза. И прямо сейчас в Рекорд Лаб Шоу давайте заценим с вами эту работу. Twin Scream, Axel F.

0: с поистине райской композицией Paradise от Касима. А он у нас возвращается на Tool Room Records. Релиз состоялся 4 сентября. Очень характерный Rolling House, который любит Касим. Здесь упругий бас, такой, знаете, летний вайбик, солнечные аккорды, вокал, который сразу задает отличное, такое же теплое настроение. И поддержка здесь действительно серьезная. Среди диджеев, которые уже взяли трек в работу, Дон Диабло, Клэптон, Крис Лей, Горгон Сити. И прямо сейчас Рекорд Клаб Шоу. Касим, трек Paradise. Погнали!
1: Record Club. Team

0: дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
1: Капсикам.
0: Маме скрутила шею весной.
1: Капсикам.
0: Плечо поднывает у сына порой.
1: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
0: Капсикам. И боль на удалении.
1: Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: латинской буквы MAU P, Just a Little Bit More. Трек вышел 4 сентября на Interscope, и еще до релиза несколько месяцев звучал в его фестивальных сетах, имеется в виду в сетах MAU P. Сейчас уже получил серьезную поддержку и на радио. Трек попал в плейлисты Dance Department Carmen. И прямо сейчас этот трек у нас в Рекорд Клаб Шоу. По звуку больше грува, вокальной мелодики и, знаете, да, неожиданно, но тем не менее появилось такое R&B настроение. И фирменная энергетика, конечно же, MAU P на месте. MAU P, Just a Little Bit More.
1: Рекорд Клаб.

здесь, а вот он, в Рекорд Клаб Шоу Крайдер, и так называется «Оу май». Я даже не хочу, честно говоря, вспоминать про мем, но почему-то название на него, честно говоря, навевает. Релиз состоялся 4 сентября на лейбле Size Records в оригинале 128 ударов в минуту. Вообще,

0: дело выгорело.
1: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
2: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
3: Record Club. Team Vox.

Что мы его дропнули, смело поделитесь с друзьями и сами переслушайте еще разок с самого начала до самого конца. Этим вы очень сильно поможете продвижению нашего подкаста в интернете. Спасибо огромное заранее. А далее про расписание. У нас чуть вторник сегодня, да? Значит, в следующем часе мои друзья и коллеги Нитрина и Баур с их новым миксом, новым сетом для Рекорд Клаба. Меня, в свою очередь, зовут Тим Вокс. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженной батарейки. И adios, amigos. Пока.

0: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Нейтрино и Баур.
1: Друзья, всем привет, на связи диджей Нейтрино. Шоу Нейтрино и Баура на Первой танцевальной. Сегодня полночь, со вторника на среду, как обычно, встречаемся на волнах Первой танцевальной. 16 сентября на календаре, бабье лето за окном и, конечно же, практически летнее настроение, еще и лучшие треки со всего мира. И начнем, да-да-да, с суперхита Гала «Free From Desire» в ремиксе от Cloud9. Далее «Прови», «Дэнни Дэйна», «Джейми», «Немодно» и многие-многие другие. Много эксклюзива сегодня, более половина треков — это еще не вышедшие. Нейтрино и Баур, Рекорд Клаб. Поехали!

Как говорится, I can dance again. Да, нетленка в новом исполнении от Андрея Экса и Натема. Впереди много эксклюзива. Этот в том числе выйдет в ближайшее время. И прямо сейчас эксклюзивно в эфире Радио Рекорд шоу Нейтрино и Баура. Продолжаем.

Ну что ж, друзья, в завершение нашего сегодняшнего часа хочу представить еще очередную новинку, эксклюзив, который вы только в эту... буквально в следующую пятницу, да, 25 сентября релиз, через неделю, ну и прямо сейчас в эфире Радио Рекорд, это Chester Young, Anza, да, мой сайт-проект Anza, диджей Нейтрино. Трек называется Substance, Substance of the Way. Кто-то, может быть, вспомнит легендарные треки от прок. Да-да-да, команды Echo Man, ну и немножечко переосмысления от маэстро мировой звезды Chester Young и вашего покорного слуги Anza, он же диджей Нейтрино. Друзья, мы услышимся ровно через неделю. Слушайте на здоровье весь час во всех социальных сетях, Радио Рекорд и наших личных диджей Нейтрино, диджей Баура. И услышимся через неделю со вторника на среду, полночь на волнах Первой танцевальной. Да, Лена Попова, технический перерыв. Всем пока и хорошего настроения. This is the substance of the way.

0: радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде.
2: Актуальная клубная музыка.
1: Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты.
2: Прямо сейчас.
1: Лена Попова.
3: Технический перерыв.
4: Технический перерыв.
5: В Санкт-Петербурге час ночи. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Меня зовут Лена Попова, и это программа «Технический перерыв» на волнах «Радио Рекорд». Сегодня в эфире с часу до двух ночи запись одного из лайвов с летнего электрошабаша от Electro Music Coalition. Итак, «Гипнотик Дата». Альтер-эго Неоникла, музыканта из Петербурга, участника Electro Music Coalition. Проект «Гипнотик Дата» родился из потребности высказать то, что невозможно передать в рамках привычного звучания Неоникл. Это исследование трип-хопа, даунтемпа, музыка одиночества в мегаполисе, эстетика светлой грусти и замедленного времени. Пара слов от автора. Я хочу, чтобы слушатель включил это в машине на ночной трассе или в наушниках в дождливый вечер и поймал то самое неуловимое чувство саудаде, специфическое глубокое чувство светлой тоски по ушедшему, щемящей грусти о том, чего, возможно, никогда и не было. Я желаю всем приятного прослушивания. У нас с вами ровно час.

0: часа в рекорд-клабе. Оливер Хелденс.
1: 1:30 в Санкт-Петербурге. Меня зовут Лена Попова. Это программа «Технический перерыв» на волнах Радио Рекорд. Напоминаю, что сейчас в эфире звучит запись одного из лайвов с летнего электрошабаша от Electro Music Coalition. А именно, это Hypnotic Data, альтер-эго Неоникла, музыканта из Петербурга, участника EMC. У нас с вами еще ровно полчаса.

еще больше техно вы найдете на интернет-радиоканалах Техно, Innocence, Гипнотик и других. Круглосуточно на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

за век чуть больше года. Это знает природа, а я природа. Мода на цветы и на уродов мода. Исчерпана любовь за год до моды, значит, нет любви ни к цветам, ни к уродам. До конца века чуть меньше года. Непогода дрянь, и дрянь погода. В целом неплохо, есть чем развлечься. Выдохнуть дрянь, в горизонт улечься. Или, например, кем-то увлечься. Или чего-то от человечности. Но парни истеричны, а хотелось бы вечности. Собственно, вот и все развлечения. Лежать и наблюдать времени течения. Время от времени ежись от холода думать. Действительно ли молчание золото? Или в каратах оно измеряется? Впрочем, от этого ничего не меняется.

Два часа ночи в Санкт-Петербурге. Пришло время прощаться. Это была программа «Технический перерыв» на волнах «Радио Рекорд». Меня зовут Лена Попова. Напоминаю, что сегодня в эфире мы слушали запись лайва с летнего электрошабыша от AMC. А именно, это гипнотик Дата, альтер-эго Неоникла, музыканта из Петербурга и участника AMC. А пока я прощаюсь со всеми ровно на неделю до следующего выхода в эфир программы «Технический перерыв» на волнах «Радио Рекорд». Пока!

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Оливер Хелденс.
2: Yo, what's up, beautiful people? It's Oliver Helms here, and welcome back to Healthy Radio. I hope you've been having a great week so far, and it's about time to get into some great new dance music right here on Healthy Radio.